эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания 2RIS. Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации топ с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: И 7 утра ровно. Доброе утро, друзья.
2: Привет, красавчики и красавицы.
1: 4 часа мы с вами, 2 гороскопа у нас ожидается. Это как минимум рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Время рекорда про спорт поговорим, тем более особенно актуально. Там чемпионат мира по футболу и такое творится. Меня затянуло даже.
2: Вот, расскажите, пожалуйста, мне так, чтобы меня затянуло. В формате рилса за минуту.
1: Смотри, там можно участвовать с друзьями в каких-то спорах. Вот, так. Например, это очень интересно. Это уже семейные мероприятия.
3: Какие споры? Грибные?
1: Да, именно они.
2: Одна из мотиваций. А есть еще мотивация?
1: Очень круто удивляют различные сборные. То есть то, чего ты не ожидаешь, да, то, чего ты не ожидаешь, это происходит.
2: А там есть какие-то развлечения, кроме игры, там, между, например...
1: Болельщиков показывают иногда, ну, если тебе это интересно.
2: Которые целуются?
1: И целуются, и что-то показывают в камеру, и машут тебе. Со всех стран вообще. Ну, в общем, классно, классно. Посмотри, прикольно, затянет. В компании классно смотреть. Это сейчас
3: чемпионат мира?
1: Да, развлечение топ. Я вот не любитель футбола, честно, но это прикольно. Чемпионат
2: мира круто. А расписание игр можно озвучить?
1: Все вечером и ночью. Посмотри подробнее там. Также игра у нас сегодня, друзья. Сыграем мы с вами за приз. Конечно же, ватафакты будут, с экспертом по автомобилям пообщаемся. Горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод», что там на 16 июня 2026 года, вторник.
2: Почему-то праздник первый, который написан, день чекушки.
1: Ну что, не праздник, что ли, день чекушки?
2: А сколько там?
3: 0,25. Знать надо.
2: Ты посмотри, почему из нас троих ты знаешь ответ?
3: Потому что врага нужно знать в лицо. Я знаю, чекушечка, половиночка.
1: Я предлагаю сразу тему на рубрику «Я в эфире». Какая вы тара?
2: Давай.
1: Давайте. Я 3-литровая банка с чайным грибом. Я так хочу.
2: Я думал, ты бидон. Помнишь бидон?
1: А, бидон.
2: Из которого, ну, молоко.
3: Царь бидон. Подходит. То же самое. Его когда-то посадили в бочку, теперь он с мамой живет на острове. Там белочка к ним приходит.
2: Любая тара, любая емкость.
1: Любая тара, какая вы этим утром.
3: Только тара, а не таро.
2: Это понятно.
1: Убери карты.
2: Я нету карты.
3: Ну все, по раскладу у тебя дальняя дорога.
2: А ты кто, Стас?
3: Я, наверное, стакан с трубочкой такой, который термокружка.
1: Хорош.
3: Да, со льдой.
1: Коктейльный стакан, наверное, да?
3: Шейк. Мартини.
2: Да, мне кажется,
3: бокал
2: я Мартинка.
3: Мартини,
2: да.
1: Друзья, смысл игры наши вы поняли. Голосовые в чат мобильного приложения рекорда ждем. День рождения выставки достижений народного хозяйства. Сегодня замечательный праздник.
2: Всемирный день морской черепахи.
1: Ну, с праздником.
3: Морская черепашка по имени Наташка.
1: С очками, с гитарой, такая вот крутая.
2: День рождения Артека.
1: Был кто-то?
2: Лагерь, который хотят попасть все. У меня у друзей, знакомые.
1: Лагерь свой.
2: Нет.
3: Были в лагере.
2: Нет!
3: Вот вернулись недавно.
2: За хорошее достижение в учебе там можно получить путевку бесплатно.
1: Стас, версия мне нравится больше.
3: А за чуть менее хорошее можно посмотреть на него.
1: Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение.
3: Тельцы, сегодняшний день может принести вам довольно неприятный урок.
1: А близнецы, попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть.
2: Рак, сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды.
3: Львы, сегодня вы будете мучиться жаждой дальних странствий.
1: Девы, не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих.
2: Весы, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями.
3: Скорпионы, если вам кажется, что ваши принципы лишь усложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть.
1: Стрельцы, сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму.
2: Козероги, повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей.
3: Водолеи, секрет успеха сегодня заключается не в способности сделать все быстро и толково, а в умении с блеском подать идею.
1: Рыбы, зачем задавать вопрос, если и так известен ответ? Всем хорошего дня, друзья!
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компании «Эдварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы тара сегодня? Такая у нас тема. Обсуждение мини-тема, поэтому скоро будем их слушать.
1: А пока... И какого объема?
0: К новостям. Да, в сети выкатили небольшое описание того, как вас хочет или не хочет человек по смеху, который он пишет. Рассказываю, я пытаюсь повторить. Ахах, если вы написали, вы безразличный человек, знаете, вообще. Если ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, это дружеский смех, френд-зона, знаете. Капсом, ха-ха, человек занят, лучше не лезть. Вот такая история.
1: Опа, интересно.
0: Если капсом, ахахахахахахаха, сильный намек на секс написали. Поэтому в рабочем чате, представляете, начальник.
2: И такой, зайдите ко мне.
1: А подожди, а как я видела, альфы, знаешь, как печатают? Они просто двумя пальцами, ахапхапхапхапха, и там получается ахапхапха и капслоком.
0: Вот ты дослушай. Если это жесточайший намек на дикий секс.
2: Вот. То есть, если в рабочем чате, то это будет какое-то совместное мероприятие.
1: Да? Групповой созвон.
0: А теперь давайте, кто часто получал... Тебе я присылали часто... лично?
1: Ну, это родственники.
0: Родственники?
1: Дальние. Как бы не сходятся.
0: Дальние? И насколько дальние?
1: Не дальние.
0: Не дальние. Муж?
1: Близкие. Слушай, подожди.
0: Интересно по смеху.
1: Вообще интересно.
0: Определять теперь. Ха-ха.
2: Ну, это-то понятно. То есть это...
1: Какое самое безопасное получается?
0: Самое безопасное получается...
1: Отвечать, как самое безопасное?
2: Отстань от меня, вот так будет самое безопасное.
0: Первая большая буква «Ха» и дальше «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вот если в длинную, то это дружеский смех, это френд-зона, это нормально.
1: Значит, одна капслоком, остальная...
0: Важно капсом не писать смех. Если ты не пишешь капсом смех, значит, ты человека не хочешь. Вот такая история, судя по этому посту.
2: Слушайте, нужно создать еще одну градацию после секса. Когда...
0: Так, там что нужно писать?
2: Тоже такая, как, значит, как зашел человеку секс с тобой? «Ха», большая «Ха», маленькая, значит, не очень.
0: Угу.
2: Вот, значит, все, ты красавчик.
1: Вообще, мне нравится, как люди меняют значение просто, да, капс, не капс. Эмодзи же тоже прошло какую-то уже эволюцию. Потому что кто-то там раньше считал, что это умираю от смеха. Или потом, короче, значения, мне кажется, могут поменяться еще 100 раз.
2: Подожди, а кто, чье исследование есть там уточнение? Просто ученые?
0: Это нет, никакие ученые, просто в сети завирусилось. Просто... И все говорят, да, так и есть.
2: А можешь ему хоть раз самому заняться? Хватит надумывать себе, о, хочет меня.
0: Смехом или сексом, здесь важно.
2: Да, чем угодно, просто вот не вот этой ерундистикой. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета накануне потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны, инцидент произошел при заходе на посадку. Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет. Приложения всех российских банков могут включить в специальный белый список уже к осени. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, это позволит пользоваться банковскими сервисами даже при ограничениях мобильного интернета. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в такой список должны войти все кредитные организации, имеющие банковскую лицензию. Дональд Трамп заявил о достижении мирной сделки с Ираном и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. По его словам, движение по маршруту уже восстановлено, а многие проходящие суда перевозят нефть. Иранские СМИ сообщили, что проект соглашения включает прекращение боевых действий, обсуждение ядерной программы и возможное смягчение санкций. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Ваши голосовые слушаем прямо сейчас. Наконец-то дождались. Какая вы тара сегодня. Мне нравится сообщение, которое написано было не голосом, но от Виталика. Я сегодня баночка для анализов. Утро. Утро у всех разное. Утро. Утро у всех разное. Ведущий Денис, поехали, с него начнем.
1: Доброе утро.

0: Да, наверное.
1: Бидон, железный.
2: Бидоне молоко же можно.
0: Да, конечно.
3: В бидоне все можно. Александр.
4: Всем доброе утро. Дождливое московское утро. А я себя ощущаю сегодня туркой, в которой заваривают кофе. Такая, знаете, грязненькая, такая немножко немытая. Но такая нужная с утра. Никто не знает, где дома молоток, но все знают, где турка.
1: Звучит как оскорбление, немытая турка.
0: Евгений.
5: Доброе утро, вы каперы.
0: Привет.
5: Какая тара? Да я фляга, которая свистит. Всем доброе утро.
2: Надеюсь, он не дома сейчас был.
0: Доброе утро, мадам Рик.
6: Доброе утро, а я пивной бокал. На наполненный холодненьким вкусненьким квасом. Вот так сегодня.
0: Вот
6: с
0: так.
6: Квасом.
2: А, кстати, как отличить вкусное от невкусного кваса?
0: Вот так.
1: По вкусу.
2: Не-не-не. Заранее можно как-то узнать?
0: По бочке. Если видишь желтую бочку на улице, сидит женщина.
2: Там вкусно.
0: В этом, в таком, знаете, переднике, в голубом. Все, иди к ней сразу.
1: Ну, слушай, сейчас же поменяли бочки на кеги. То есть квас из кегу тоже вкусный.
0: Кега. Кега.
2: Алешка, какая ты кега.
0: Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят.
2: Привет.
7: А я консервная банка. Стримингом. Ну, не трогай и вонять не буду.
0: Ну, на работе коллеги многие, да? Не трогай и вонять не буду. Сюрстреминговые банки. Оскорбили всех, все.

0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама нефта, ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+. Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
20: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
22: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097.
23: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стуболюба, Стелла Николаевна.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. В ночь с 14 на 15 июня Каролина Харрикейнс выиграла Кубок Стэнли, победив Вегас Голден Найтс 3-0 в шестом матче финальной серии. А это означает то, что хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли на протяжении 11 сезонов. Это рекордная серия в истории. В последний раз российские хоккеисты не смогли взять трофей в 2015 году, когда чемпионом стал Чикаго Блэкхоулс. В предыдущих сезонах российским обладателем Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин с Питтсбурга, защитник Дмитрий Орлов, нападающий Кузнецов и Овечкин с Вашингтоном, Барбашов, Тарасенко с Сент-Луисом, Василевский, Сергачев, Кучеров, Волков с Тампой, нападающий Валерий Нечушкин с Колорадо Эваланш, Барбашов также еще выигрывал с Вегасом, Бобровский, Куликов, Тарасенко с Флоридой, и еще в сезоне 24-25 Бобровский и Куликов снова выиграли с Флоридой. Ну а теперь этот список пополнили вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников из Каролины. Но при этом вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заявил, что российским хоккеистам Каролина Харрикейнса не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. В прессе появляется все больше новостей о возможном увольнении Сабри Лемуши с поста главного тренера сборной Туниса после разгромного поражения от Швеции в 1-5 в первом матче чемпионата мира 2026 года. Одна из причин увольнения Лемуши – слабая организация игры, которая наглядно проявилась в матче со шведами. Однако есть и весьма неожиданный повод для отставки Сабри – это поведение его сына. По информации одной из тунисских радиостанций, сын Лемуши, которого отец взял в штаб сборной, подрался с болельщиками после поражения от Швеции. А футбольная общественность в Тунисе не понимает, какова роль сына Лемуши в штабе сборной. В связи с этим появляется немало критики и дискуссий о кумовстве. Местные футбольные чиновники недовольны не только игрой сборной Туниса, но и негативным имиджевым фоном вокруг главного тренера из-за его сына. Отмечается, что в случае увольнения Лемуши сборную Туниса примет его помощник Вахби Хазри. Решение должно быть принято на экстренном заседании Тунисской футбольной федерации футбола. Турнир UFC White House Freedom 250, состоявшийся 15 июня в Вашингтоне, установил уникальное достижение в истории организации. Все поединки вечера завершились досрочно нокаутами или техническими нокаутами. Джастин Гейджи, Сирил Ган, Джош Хокет, Маурисио Руфи и Бо Никол одержали свои победы техническим нокаутом. Шон Умейли и Диего Лопес выиграли нокаутом. Главным событием турнира стал поединок между чемпионом UFC в легком весе Ильей Топурией и обладателем временного титула дивизиона Джастином Гейджи. В согласном бою бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра встретился с Сирилом Ганом. На кону стоял временный титул UFC в тяжелом весе. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8:00 у нас в Петербурге. Мы с вами, друзья, в этом часе играем, поэтому мобильное приложение рекорда устанавливайте. Игра у нас секунданты сегодня.
2: Там
1: за приз, конечно же. А пока к актуальным новостям. Потому что актуальные новости всегда вытекают у нас из темы обсуждения, правильно?
2: И не наоборот. Логика именно такая. Сначала тема, потом новость.
1: Мы стараемся так делать, по крайней мере. В России предложили создать спецподразделение для борьбы с феминистками в соцсетях. Представляете? Что в понимании вообще у людей? Авторы инициативы считают, что для защиты мужчин от дискриминации и оскорблений это нужно сделать. Также обсуждают уроки о половом равенстве в школах, да, и административная ответственность за публичные оскорбления на почте ненависти к полу. Много видосов в сети вирусится, где девочки говорят: а вот мужчины сейчас не такие, да, а я бы не этого хотела.
3: А мы сильный
1: пол, а мы шарим за все. Вот. И чтобы не принижать мужчин, хотят создать это вот сообщество.
4: Как-то очень странно. Мы мужики, тут защитите нас от женщин.
2: Я что-то тоже не поняла. Подожди, а равенство? То есть это чтобы было равномерно? Вы же тоже говорите, что девчонки, куда вы лезете? Это не ваша профессия. То есть чтобы в классе было равно, да? Можно и вам нас, и нам вас.
1: Смотри, мы давно уже так не говорим на самом деле. А если и говорим, то что, это что-то меняет?
4: Что? Мы уже давно говорим, иди на работу.
2: Вот, кстати.
4: Все верно.
1: А вы вообще будем обсуждать, кого вам приходилось защищать и от кого, да? Причем я не знаю, чья это инициатива, которую мы прочитали в новости, кто ее предложил, потому что автор неизвестен. Это просто вот кто-то предложил.
2: Кто-то вбросил.
1: Да, и началось обсуждение.
4: Мужик какой-то. 100%.
2: У него просто личная обида какая-то.
1: Я не удивлюсь, если это сделала девушка. И предложила такая ради, знаете, всеобщего хайпа вот этого, говорит, популярности, говорит, давайте защищать мужчин теперь.
4: И знаешь, какая была ситуация, она сидит дома, приходит ее муж, так, все, с этого момента у нас равные права, ты идешь работать, идешь, она говорит, не-не-не-не-не-не.
2: Я лучше открою отдел.
4: Надо
2: по защите.
4: Наказать феминисток. Ну, было и было.
1: Ну, давайте вспоминать, кого вам приходилось защищать и от кого. Я котенка защищал, честно скажу.
2: От собачки?
1: Нет, от других котят было такое. Вот животных защищал.
4: В смысле? В отдельный мешок его положил?
1: Да. Ну, что за человек-то такой? Вот. У нас в голосовалке есть варианты. Вторую половину, например, кто-то мог защищать. Коллегу вы защищали когда-нибудь? От
2: да.
1: Коллег, от начальства. Было такое?
4: Было, конечно.
1: Было такое?
4: Начальство от коллег защищало.
1: Подробности вы мне не расскажете. Ну,
2: подруг иногда приходится защищать.
1: От кого?
2: От их вторых половинок.
1: От их вторых? Семейное насилие у меня?
4: А как? Он просто там с ней встретился, он... Отстань от нее.
1: Это просто их предпочтение, не лезь в семью. Каково вам приходилось защищать и от кого? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы.

0: мы обсуждаем, кого вам приходилось защищать и от кого. Полина написала бывшего от другого мужика. Улетела потом ребрами в кусты. Вот такая даже история, представляете?
1: Жесть, конечно.
0: Жестко, жестко, нельзя так. Девчонки, не лезьте в драки.
2: Да, ходите в сторонки.
1: Да, тут можно вот вообще вот больше, наверное, девчачья история. Мне приходилось защищать себя от искушений. Не всегда удавалось, но я стараюсь.
0: Это очень сложно, защитить себя от искушений. Это
2: себя от себя, грубо говоря.
1: Он же, знаешь, змей-искуситель, он может появиться вообще в неожиданном месте.
0: И ты в фиолетовом приложении, да, сидишь на ВБ и оп, все, пришел, да, этот змей. А там сумочка, там босоножки, сандали новые какие-то.
2: Да слушайте, вы думаете, что он приходит? Он уже среди нас.
0: Да, зло здесь оно.
2: Вот оно, рядышком.
0: ДТЛФ пишет, наша слушательница ударила кулаком по морде иностранца, который домогался меня в метро. Вот такая история была. И еще два раза пришлось диплом защищать от каких-то людей в дипломной комиссии.
1: Защищал парней от полиции, чтобы не забрали в отдел. У клуба на глазах у всех ребята решили устроить истерический допрос, кто прав, кто виноват. Я не захотел, чтобы полиция улыбалась от того, что свидетелям по барабану. На ситуацию выглядело будто цирк, то ли ставки ставили. Вот я защитил от штрафов и улыбок на лице полиции.
0: А бывает же, ты вступаешься за кого-то и огребаешь больше всех остальных, да?
1: Это вот за инициатива наказуема.
0: Евгений в армии подопечного бойца отстоял, если бы не вступился, ох, огреб бы он от офицеров. Огреб я один и сильно. Вот, пожалуйста.
2: Но это в копилочку, это опыт. Плюс 500 к карме.
0: Саша защищал от стаи собак незнакомого человека, ребенка. Еду в авто, вижу собачий беспредел. Выбежал из машины, сбитый. А пока подъезжал, сигналил во все клаксоны. А когда собаки увидели меня на дороге с палкой, все свалили под забор на территорию предприятия. Молодец, Саша.
1: Вот здесь вопросы. Я постоянно защищаю свою девушку от себя. Сначала полкана спущу, а потом себя же ругаю, что нельзя так. А с другой стороны, ну что она?
0: Аргумент?
1: Если он свою девушку собаку спускает, я правильно все поняла?
2: Нет.
0: Нет, он себя сравнивает с собакой. А, ну как ладно. Мы поняли. А ты уже подумала, история интереснее, да?
2: Не, вот она сериал каждый раз смотрит. Он приходит, сам на нее наорал, потом сам себя отругал за это. Он говорит, ну прикольно.
0: А так, мой кот поймал птичку-синичку, я ее вырвал из пасти шерстяного, улетела. Спас, Михаил написал. Молодец, Миш. Ну, вот хорошо.
1: А я Людочку защищал в чате рекорда от матершинника.
2: Красавчик.
0: Защитил?
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
10: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
15: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
18: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
19: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
20: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
21: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3 на входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

0: вот прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и в чат написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас, пока обсудим, кого вам приходилось защищать, и самое главное, от кого, как это было. А так, Ольга пару раз защищала на очной ставке своего ребенка от неадекватного папаши другого ребенка. Прям горжусь собой. До этого не знала, что могу своего ребенка порвать вообще любого. В жизни я вообще не люблю агрессировать. Вот я часто, кстати, наблюдаю историю на детских площадках, когда родители сталкиваются интересами. Игрушки там, качели.
1: А бывают не только родители. Мне приходилось детей защищать на детской площадке от бабушки нервной. Бабушка нервная не давала детям качаться на качелях, а орала на них матом почему-то. Это, ну, как бы очень много необъяснимых вообще вещей. И, естественно, мы стали защищать чужих и своих детей.
0: А что, у нее там клумба была или что? В чем причина?
1: Я не знаю. Вот честно, что в голове у этой бабушки, но бывают вот опасные такие.
2: Зарезервировала она сразу качелю.
0: Для своей внучки, которая приедет через месяц к ней отдыхать, она говорит, давайте не качайтесь, расшатайте, моя внучка не качает.
1: На общественной общей площадке.
0: Что деда там видела? Так, и ребенка на реке спасал. Вот Михаил и молодости. Кстати, сейчас работаю в пожарке. Спасаем, когда надо, говорит. Вот эти люди действительно всегда спасают.
2: Красавчик.
1: Как-то ранним утром я вышел из дома и увидел, как сильно нетрезвый дядя в столь прекрасный день накрутил прелестные локоны сильно нетрезвой барышни на свой кулак и что-то пытался ей доходчиво объяснить. Дама извивалась, истошно орала. Я, недолго думая, без лирических вступлений зарядил нетрезвому дяде правой в бороду. Дядя паник и опал. На даму выпустил из стальных клещей. Дама, приободрившись, пнула мужика ниже пояса, а я огреб сумкой по голове с пояснениями, что мужик ее и бить его может только она и какой-то Валера. Но я не Валера.
2: Слушайте.
0: Моего мужа может бить я и Валера, понял?
1: Благо, что в сумке почти ничего не было. С тех пор в семейные разборки я не лезу. Вдруг в сумке будет что-то тяжелое.
2: Ну, судя по описанию, это уличный салон красоты, куда мужчина ворвался и помешал процессу.
1: Я, ну, представляешь, значит, меня может трогать только муж и Валера.
2: Слушайте, но с другой стороны, все равно молодец. Мало ли вы до чего дошел муж, а там еще и Валера подсоединился, мы же не знаем, кого он будет.
0: Теперь интересно, Валера, это друг семьи, он родственник, кто он такой?
2: Отец.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам тщательно оценивать необходимость поездок в страны Евросоюза, даже транзитом. По словам директора консульского департамента Алексея Климова, в ЕС граждане Российской Федерации могут столкнуться с задержаниями из-за посещения Крыма, поддержки, спецоперации или подозрений в нарушении санкций. Россия одержала победу в постоянной палате Третейского суда в Гааге по делу о правах на морские пространства вокруг Крыма, сообщили в МИД Российской Федерации. По данным ведомства, арбитраж отклонил требования Киева о передаче контроля над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также не поддержал требования о демонтаже Крымского моста. Великобритания планирует запретить использование социальных сетей детям моложе 16 лет. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что такие платформы вызывают зависимость и негативно влияют на психическое состояние подростков. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+. Record.

0: игры.
1: Ну что, играем. Самое время, по-моему, сыграть в игру. Да?
2: Секунданте.
1: Рассказывайте, что там будет Евгению. Кстати, Женя, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Привет, Женя. Из какого ты города?
3: Красноярска.
1: Красноярск. Мы здесь обсуждаем, кого и когда приходилось защищать. Был у тебя какой-то такой случай в жизни, где ты защищал кого-то?
3: Ну, только котенка.
1: Котенка.
3: А, ну и одноклассника.
2: Приоритеты вы поняли, да?
3: Да, котенка.
2: Ну и одноклассника.
4: Сначала котенка от одноклассника, а потом одноклассника от котенка.
1: Котенок вырос, да, и пришлось делать все наоборот.
2: А одноклассника от кого защищал? От учителя или от одноклассника?
3: От одноклассников.
2: Ага. Его булили,
3: ну,
2: а ты стал
3: защищать? Ну, просто новенький был, а я как бы уже там давно учился. Ну,
1: он просто новенький был.
3: Ну, объяснить маленечко.
1: Молодец, Жень. Ну что, игра, у нас секундант, рассказывайте, что будет.
2: Все очень просто. Смотри, у тебя есть 30 секунд за них. На определенную букву, которую мы тебе скажем, нужно назвать 5 предметов. И эти 5 предметов обязательно должны подходить под ситуацию. Ситуация у нас сегодня для тебя такая. Женя, ты собираешься лететь в отпуск на самолете. О-о-о. Что ты возьмешь с собой на борт самолета на букву
1: Т?
2: Буква Т.
1: Тимофей, важно, что все это должно подходить под ситуацию. 30 секунд твои начинаются прямо сейчас. Погнали.
3: Топор.
2: Топор.
1: Так.
3: Т.
2: Так.
3: Т-образный предмет.
4: Т-образный, хорошо.
3: Телефон.
2: Ага, телефон.
3: Да, труба подзорная.
4: Труба.
2: И еще что-нибудь думай, потому что топор нельзя на борт проносить.
3: А, да?
2: Ну да.
4: Хорошо.
3: Телефон.
2: Ага, телефон.
3: Да, труба подзорная.

0: Ничего себе, ты с этим можешь развлекаться?
1: Я сейчас не понимаю, что это, как это выглядит.
2: Это находили только пацаны. Действительно, есть такая тема. Вы не обращали внимания. Вы в резиночку играли, мы эти шашки закидывали.
0: Для вас это было, эй, что ты там копаешься, а для нас это...
1: А это не то, что склеивает плитки от асфальта?
0: Нет.
3: Нет.
2: Разные у нас детства
3: было. Сначала крапиву били палкой, а потом искали Т-образные предметы.
1: Стали Т-шки.
0: Плитку склеивает тоже на Т таджик.
2: Ладно, Жень забирает приз, все объяснил. Жень, поздравляем тебя, можешь привет передать кому хочешь.
3: Спасибо, спасибо, привет. Питер Вячеславу, Кириллу, Александру. Если они слушают сейчас, но они на работе, скорее всего.
1: Ну, они на работе, ну, тоже могут слушать.
3: Те, кто меня знает, кто узнал.
2: Хорошо.
3: По родному Красноярску.
2: Круто, отлично. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: телефону 49 49 91.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
8: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
2: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: продолжаем обсуждать, кого вам приходилось защищать, и самое главное, от кого, как это происходило. Вот VRL, доброе утро, я защищал своего любимого котика Барсика от нападков метлы, за которую держалась теща.
1: В далеком 2004-м, будучи студентом, шел на автовокзал, увидел, как 4 цыганки окружили девушку и начали что-то там втирать. Понимая, что девушка находится под их влиянием, и ничего не оставалось делать, как подошел к ним, приобнял девушку, чмокнул в щечку, сказал: «Привет, родная, ты чего здесь милостыню раздаешь?» Взял ее за руку и повел. Ой, коленки, если честно, дрожали у самого. Дойдя до вокзала, девушка вообще ничего не понимала, что с ней случилось и как она оказалась в том обществе. Слава богу, все оказалось у нее на месте.
2: Теперь история цыганок. Мы стоим, объясняем девушке, как ей пройти на площадь. Подходит какой-то мужик,
1: Да,
2: обнимает и уводит ее к транспорту.
0: Было бы забавно, если бы он подошел, включил дабстеп. И такой: девчонки!
2: Мы снова без дома.
0: Так, Светлана рассказывает, на Кипре спасла птичку, зимородка, от кошек. Всем доброго утра. Вот птичек спасаем, животных очень часто мы. Да.
2: Пернатые и пушистые страдают.
0: Да.
1: Вот здесь без подробностей очень много вопросов. Однажды заступился за соседа. Ну и он меня отблагодарил на 8 лет строгого режима.
0: Вот тогда. Светлана, 14 лет было, напал пьяный мужик в подъезде. Хорошо, что на тот момент активно занималась спортом, смогла ударить, оттолкнуть и убежать. Смотрите, какие истории бывают страшные.
1: Воробей залетел в дом через дымоход камина. Пришлось спасать от двух котов. Воробья залетевшего.
2: Зачем? Не, это его проблемы. Ты ворвался на чужое пространство.
1: Возможно, это естественная добыча для котов.
2: Это сторожевые коты специальные были.
0: Ёж Борис нам рассказывает. Еще не доводилось, говорит, никого защищать. Но единственное, что я пока смог защитить в этом мире, это экран своего смартфона и своих близких защитным стеклом. Все смартфоны защитил Ёж Борис.
2: Уже красавчик.
0: Ёж Борис. Вообще важно в жизни использовать защиту, да? Защита необходима. Давайте мы тоже углубимся в эту тему.
1: Говорит человек без защитного стекла.
2: Слушайте, смотрите, чтобы все ваши процессы были защищенными.
0: Друзья, обсуждаем, кого вам приходилось защищать и от кого. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: И самого актуального. Ребята, прямо сейчас на чемпионате мира выступает по футболу, естественно. Выступает сборная Кюрасао. Она выступает впервые. И многие удивились, говорят, откуда вообще? Мы не знали, что вообще у Кюрасао есть сборная и кто такие Кюрасао. А оказывается, это просто остров в Карибском море, часть королевства Нидерландов. Вот. А после начала испанской колонизации Кюрасао, часть коренного населения, была депортирована и обращена в рабство. Остальные погибли в результате насилия со стороны испанцев, завезенных ими болезней тоже, кстати. Такая грустная история у Кюрасао. И многие задавались вопросом, откуда деньги на сборную? Я почитал, ребята.
2: Кто дал?
3: Подожди, ну, с помощью коктейлей же, ну.
1: Чуть позже расскажу. Вообще, да, у них на первом месте офшорный бизнес. Это действительно так. А второе, это нефтепереработка. Ну, то есть, как бы, достаточно денег у них на свою сборную. Поэтому вот знаете. И, конечно, вопрос, про связано ли это с тем самым...
2: С Блю Кюрасао.
1: Ликером Блю Кюрасао. Да, связано. В честь этого острова назван этот ликер. Кому было интересно. Действительно. В него специально добавляют синий краситель, кстати, чтобы он напоминал море. Вот, переносил...
2: Я вообще думал, что это добывается прям уже сразу же синим оттуда.
1: Да, из жителей Кюрасао.
3: Да, зачерпывается из лагуны у них там.
1: Ну, в общем, знаете, как это все устроено. Ну, еще один фактик есть у меня для вас. Синдром Дориана Грея. Это стремление человека как можно дольше молодиться. Представляете, есть такое. Это вот когда мы видим там каких-то очень взрослых людей, они такие, а, чувак.
2: Когда ты в 70 выглядишь на 40.
1: Это
3: природа. Когда ты хочешь выглядеть на 40.
1: А когда ты говоришь, посмотрите, мне 45, а выгляжу я на 27. Такие видосы встречал?
2: Конечно.
1: Вот, это синдром Дориана Грея.
3: Это когда ты едешь на скейте, на доске, а вокруг тебя должны быть другие доски уже.
1: Это клиника уже. Здесь как бы
2: нет,
1: нужен...
2: я согласна, что здесь нужно покопаться в отклонениях психологических.
1: И не только в них. Еще один, на подумать, по прогнозам ученых, к 2100 году в Нигерии будет проживать 800 миллионов человек. Представляете? Мы не увидим, можем лишь представить.
2: С русских.
1: Вами. Классно.
3: Но это плохо.
1: Возможно, кстати. Она и правду сказала.
3: Гуманитарную помощь.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык?
12: Вася, в парку поддай.
13: Эх, хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
16: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
17: Технологичный и современный кроссовер.
16: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
18: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
19: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
20: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
21: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
22: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда, и нужно, он совсем скоро будет на них отвечать. Мы пока обсуждаем, кого вам приходилось защищать.
1: Привет, вейкаперы. В начале нулевых еще в школе ездили с классом на экскурсию в Москву. Гуляли группой по Красной площади. И нам почему-то с парнями это быстро надоело. Мы отбились от группы и пошли гулять сами. В каком-то подземном переходе к нам подошел милиционер, начал требовать документы. Мы начали оправдываться. Мол, сами мы не местные. От табора отбились. Документы в автобусе у экскурсовода. Тут непонятно откуда появляется какая-то женщина. Начинает на нас кричать, что она на нас бегает. Уже полчаса ищет. Толкает нас идти вперед, размахивает руками и просто уводит нас из этой ситуации. Мы в тот момент вообще обалдели, так как женщину видим впервые. А полицейский тоже еще больше обалдел. Отошли за угол, женщину поблагодарили. Она на самом деле просто вот инсценировала, как будто бы она экскурсовод.
2: Ой, спасибо вам, женщина. Говорит, в смысле? Пошли со мной.
1: Я вам экскурсию проведу.
2: Да, там целый огород непаханый.
0: Светлана, попала летучая мышка через форточку к дедушке в дом, в ванную. Меня позвала бабушка в ванную, закрыла там, в этом месте с мышкой, со словами «поймай ее». Я в 12-летнем возрасте поймала мышку, и мы выпустили ее на улицу. Молодец какая, Светлана.
2: Надо было взять осиновый кол.
1: Катерина пишет: «Мой молодой человек регулярно защищает меня от лишних калорий, съедая все сладости в доме первый».
2: Красавчик.
0: Джон пишет: «Пришлось спасать двух полицейских от своей пьяной девушки».
1: Точно именно так, наоборот.
0: Нам нужны подробности, Джон. Это очень интересная история. Анастасия: «Почему-то в моей жизни такие ситуации случаются довольно часто. Защищаю друзей, близких, коллег, детей. Даже на улице незнакомых людей приходилось от не совсем адекватных граждан. Но знаете, если Настя где-то рядом, значит, вы защищены».
2: Супергерой.
1: А я всегда защищал тех, кто слабее. В школе, во дворе, на работе, даже пару раз на корпоративе. И жену от пьяных соседей. Но самый странный случай был однажды ночью. Возвращаясь с тренировки, я заметил, как несколько пацанов докопались до бездомного. И, конечно же, я попросил оставить его. Они переключились на меня. И самое странное, что один из них знал, что я боец, но все равно не успокоились. Но пришлось всех потушить.
0: Евгений однажды лет 15 назад вдруг посреди ночи подорвал меня из постели. Он один против толпы. Прибежал, но его не обнаружил. Зато сам схлопотал от другой пехоты. Что за район, блин? Калужская купчина какой-то, написал Евгений.
2: Он его потом другу говорит: «А где ты был?» Говорит: «Так другая толпа. Ты не в тот двор прибежал».
0: Я тебя просто проверял на дружбу. Вот нужна такая история была.
2: И то все нанятые актеры были.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава ЦИК Эва Памфилова предупредила, что во время единого дня голосования в сентябре в отдельных регионах возможно ограничение связи и интернета. По ее словам, такие меры могут потребоваться для обеспечения безопасности на фоне угроз атак беспилотников, а также возможных провокаций и диверсий. Владивосток может стать новым главным морским курортом России благодаря изменению климата, считают ученые. По их оценкам, за последние 60 лет средняя температура в регионе выросла на 1,5 градуса, а вода в бухтах летом и в начале осени все еще прогревается до 25. Специалисты допустили, что через 15-20 лет Приморье сможет конкурировать с популярными курортами вроде Хургады и Шарм-эль-Шейха. Испания начала чемпионат мира с потери очков в матче первого тура группы H. Испанцы сыграли в ничью со сборной Кабо-Верде. Встреча завершилась со счетом 0-0. После стартового тура обе команды набрали по 1 очку. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
14: В ленте.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Володя, привет!
2: Да, всем доброго, здравствуйте.
3: Привет, привет. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, стоит ли брать Outlander XL? Если да, то 3 AT или 2,4 MT?
2: Я бы, наверное, все-таки рассматривал 3-литровый мотор, если вы рассматриваете дальние поездки по трассе. Расход сильно не отличается, но тягу автомобиля значительно лучше. Мотор более ресурсный, поэтому я бы рассматривал то.
1: Володь, очень актуальный вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно самостоятельно улучшить качество бензина в баке и бороться с содержанием серы, корректоры, присадки? Заливаю в атмосферный двигатель только 95+, на хороших заправках. Но сейчас, сами понимаете, спасибо, там же новые поправки вышли, да, у нас?
2: Слушайте, больная тема, на самом деле, не то, чтобы вышли поправки. Сначала были проблемы с топливом, то есть образовались очереди. Сейчас у нас ограничили выдачу топлива на некоторых заправках, например, таких как Роснефть и Татнефть. И со вчерашнего дня официально нашим НПЗ разрешили выпускать топливо под стандартом Евро-3. Соответственно, это на две ступени ниже. Соответственно, топливо, когда качество топлива очень сильно упало. Но упало оно не со вчерашнего дня. Я наблюдаю за ребятами, которые ездят на чипованных автомобилях, и, естественно, они заправляют бензин сотый. И уже на протяжении недели люди, которые ездят с октан-детектором, при заправке сотового бензина наблюдают цифру 93-94 октана. Это очень-очень низко. Соответственно, при заправке 92-го, то там будет очень плохое качество топлива. Как мы можем повысить его? Да, мы можем использовать присадки. У нас есть наш питерский блогер.

0: желательно еще туда добавлять 13-ю и ездить уже спокойно.
1: Понятно.
2: Какой новый автомобиль можно купить в пределах 1,5 миллиона рублей, чтобы его хватило на 10 лет, не ремонтируя, для повседневного использования и такси?
0: Да новый автомобиль за 1,5 миллиона вы не купите, чтобы вам на 10 лет его хватило. А что из актуального, то, что подходит под такси, опять же, в зависимости от того, в каком вы городе живете. Вы можете купить «Ладу Весту», если в вашем городе она под такси подходит. Но опять же, нужно понимать, что 10 лет без вложения «Лада» проездить не сможет.
3: Угу. А «Билли Джи 70» или «Чинган Юни Си»?
0: «Чинган».
3: Неплохо. Так, Nissan X-Trail 2008 года, 2,5 литра пробег, 250 тысяч. Стоит менять автомобиль вообще или нет?
0: Уже колоссальный пробег на самом деле на данном автомобиле. Нужно понимать, какая у вас коробка передач, механика или вариатор. Если вариатор вы уже чинили, и машина в целом в технически хорошем состоянии, и в состоянии кузова тоже нормальная, то ну, можно еще поездить. Если у вас прям горит уже на самом деле, то, конечно, расставайтесь. Если она требует каких-то поломок, ну, продавайте ее честно и добавляйте что-то другое.
3: Володь, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи в следующий вторник.
0: Спасибо большое вам, любители автомобилей. Всем хороших дорог. Пока-пока.
4: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в «Вейкаперах» на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь облачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь облачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
7: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
8: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: еще немного совсем обсудим, кого вам приходилось защищать и от кого, и подведем итоги нашего голосования.
1: А однажды меня незнакомая девушка спасла от цыганки. В общем, это был мой первый день после 5 лет путешествий. На остановке ко мне подошла цыганка, говорит: давай я тебе погадаю. Я говорю: а у меня денег нет. Она говорит: а денег и не надо. А я же счастливый, я всех люблю, всем доверяю. В общем, было 3 косаря в кармане. И началось все с 5 рублей, и могло закончиться тем, что остался бы вообще без денег. Подходит девушка, вот когда я как раз, видимо, передавал первые монеты, говорит: пойдем. А я ее не знаю. Говорю: куда пойдем? Вы кто? А она меня просто взяла и увела. И только я потом понял вообще, что происходит. Спасибо этой девушке. Город Пермь, люблю тебя.
2: Слушай, я придумал новую схему для цыган.
1: Ну?
2: Смотри, цыгане якобы начинают тебя разводить. Угу. Появляется какая-то девушка, говорит: пойдем. Ты такой: а, она меня спасает, пойдем. Вы идете в кафе, а эта девушка заряжена, и вот ты уже спускаешься бабки на нее. Да. Зачем я это рассказал цыганам? Спасибо Скрыликсу.
3: Нигай пишет: кошку, которую на дерево загнали 2 псины, мне только 12 лет было. Кому спасибо, подожди еще раз.
2: Скрыликсу.
3: Скрыликсу.
2: Это же дабстеп, правильно я понимаю?
3: Да, только Скриликс. Скриликс. Ты как будто что-то спрятал.
2: Скриликс, что вы делаете? Я Скриликс в подвале от людей.
3: Я еще долго думал, что ты произнес.
2: Ну ладно, произношение у меня, ну, отвратительное.
3: По дабстеповски.
2: Да.
1: Воспитывая 2 сыновей, 1-4 года, ежедневно приходится защищать их друг от друга в схватке за игрушки.
3: Самое время итог голосования подвести, кого вам приходилось защищать и от кого. На первом месте у нас, это, конечно же, животные, братья наши меньше, 37% проголосовали за этот вариант. Столько же, 37% себя же от кого-то. На втором месте у нас это ребенка, и на третьем месте свою вторую половину. Вот такие итоги.

0: Стас Рыжий.
1: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. И мы в чате мобильного приложения ждем вопросы ваши, которые мы будем отвечать честно в конце шоу.
2: Да, основное правило, мы не должны врать. Вопросы могут быть любые, хоть из что, где, когда.
1: Ну, ты можешь и не врать. Вот. Новости. Девушка пришла в магазин в одном купальнике. В Краснодарском крае было дело. На почве этого произошло массовое возмущение всех других людей, которые были в магазине. Вместе с ней был мужчина без майки. Пост вирусится сейчас в сети, есть видео. Купальник, как это у вас называется, вот сплошной, когда между лифчиком вот этим и низом есть еще ткань.
2: Да. Ну, вообще есть и боди, которые надевают под
1: Everybody. Да. Такой прикид на выход не понравился людям, и прямо в магазине начался скандал с мужчиной и с этой девушкой. Одни решили, что в общественном месте все-таки стоит ходить одетыми, как минимум, другие не увидели в этом вообще никакой проблемы. Что думаем?
2: Вопрос, сколько было градусов на улице? Просто если плюс 2, то странно.
3: Ну нет, конечно. Другой вопрос, сколько было градусов в людях, которые приперлись?
2: С другой стороны, может быть, она потеряла юбку. Может быть, ну вот, не знаю, выходила из машины, порвала.
3: Может быть, она...
2: И зашла в магазин как раз купить.
3: Стыд она потеряла.
1: Это Краснодарский край, да?
2: Ну, вообще жара, да.
3: Да, ну не так уж там и жарко, чтобы ходить с голой попой.
2: Нет, сейчас там сезон нормальный.
1: Нет,
2: кого?
1: Нет, я согласен с жителями, которым это не понравилось. Если ты на море, пожалуйста, загорай. Вот зона пляжа, там все и покупай. Да? Если ты идешь в магазин, ну накинь какое-то парео, ну, хотя бы непрозрачное. Чтобы, ну, все-таки люди же в одежде ходят.
3: Парео.
2: Ну, вообще, если честно, я чувствую себя некомфортно, когда пляжная история, заходить в помещение. Ну, как минимум, платком действительно можно сделать себе юбку либо платье.
1: Че, мужик этот без майки? Че, без майки зашел?
3: Да, не такие уж вы и красивые, ну, тусуйтесь на пляже.
1: Придумали же для вас майку-сеточку вот эту вот, которая просвечивает вообще все, ну хотя бы в ней как.
3: Так она еще и с нижней полки все берет, там сразу видно, куда она мораль засунула.
1: Ну и по видео видно, что там не то, что ну, там надо было прикрыться, ну просто настолько.
2: Ну, мне кажется, тут вопрос воспитания. Многие люди воспитанные понимают, что нужно прикрыться, когда заходишь в общественное место.
3: Тут вопрос питания. Больше.
2: Вот.
1: Да и в кроксах не ходите в общественных местах тоже. Зачем это надо?
3: Ну, слава богу, она в кроссовочках.
1: Ну, это здесь хоть плюс один. Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, либо про чекушку сегодня, либо про Артек.
2: Ну, второе.
1: А, все-таки Артек.
2: Да я что-то соскучилась, если честно, по детским пионерским лагерям. Я просто каждое лето по 2-3 лагеря меняла.
3: Еще в прошлом
1: подруги остались, наверное, переписывались.
2: Я тоже вожатый работала.
1: Вожатый.
2: Это тебе новый факт из моей биографии. Так, значит, день рождения Артека. 101 год. Знали ли вы, что изначально Артек был палаточным лагерем? Изначально дети реально спали исключительно в брезентовых палатках. Главным удобством была речка. А сейчас это гигантский международный комплекс. Там внутри Артека сейчас 9 лагерей. Каждый лагерь имеет свою форму, одежду. Что тебя веселит? Слово лагерь.
3: Представляешь, большой комплекс, там стены, все такое. Но внутри все спят в палатках также. Просто крышу построили.
1: Так зародился Грушинский фестиваль. С гитаркой.
2: В 60-е годы, кстати, Артек превратился в символ роскошной советской жизни. Детей там так усиленно кормили, что это стало поводом для шуток, что лагерь принимал детей отдыхать, а по факту откармливал до состояния колобков. Вот настолько. А там реально до сих пор сохранился шведский стол. Дети сами себе выбирают питание. Есть еще осталось, до сих пор сохранилась традиция в конце смены подниматься на гору и камушек туда приносить. Представляете, сколько там камушек?
3: Ну не все же поднимаются, если так едят.
1: В конце смены нужно донести камушек.
2: Нет, надо похудеть перед приездом к родителям. А еще, что мне понравилось. Ну, во-первых, в принципе, туда можно попасть. Там идет подсчет баллов, и можно подать заявки, потому что очень ограниченное количество путевок выкидывается для свободной продажи.
3: В основном
2: туда можно попасть только за заслуги. То есть ты должен хорошо учиться, дополнительные баллы за волонтерство, всякие грамоты, участие. Ну, у меня конкретно одна знакомая вот недавно ездила в том году. Она прошла по баллам и ездила в Артек.
3: Сколько ей лет? Что, она поехала как вожатая туда? 39?
2: Нет, это старшеклассница, дочка подруги.
3: Ты
2: думал, что опять, почему я рядом с школой, Мишель?
1: Ну, понравилось ей, хорошо.
2: А, кстати, я ее потом не видел.
3: Она на горе до сих пор идет туда.
2: А еще есть интересный факт, что есть талисман лазурного, у легендарного корпуса лагеря есть свой негласный символ. Охранник дядя Саша. И его знают и любят не одно поколение отдыхающих.
3: Да, приходит ему туда цветы приносить.
1: Один камушек несешь на гору, другой дядя Саша.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, обход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Саваде-ха! Инде!
14: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
19: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: капперы. Любовный гороскоп.
1: На 16 июня, прямо сейчас. Овны, сегодня вам будет непросто решиться на некий ответственный шаг, который хоть и не изменит вашу личную жизнь до неузнаваемости, но все же внесет пару новых, свежих и ярких штрихов.
2: Тельцы, сегодня, похоже, вас ждет серьезная ссора с вашим любимым человеком, но, возможно, это даже на пользу.
3: Близнецы, в этот день главное, чтобы вам было уютно и комфортно. Для достижения этой цели хороши все средства.
1: Рак, не волнуйтесь так. Все то, за что вы так переживаете и что должно сегодня произойти в вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде.
2: Львы, сегодня ситуация, которая сложится в отношениях с вашим любимым человеком, нельзя назвать привычной. Придется адаптироваться.
3: Девы, сегодня ваш любимый человек затронет в разговоре с вами довольно животрепещущую тему, которая довольно бурно отзовется в вашей душе.
1: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет очень хотеться прижать вас к себе как можно крепче, чтобы убедиться в том, что вы живой и настоящий человек.
2: Скорпионы, сегодня у вас будет большой соблазн сделать что-то, что впоследствии вам будет стыдно рассказать вашему любимому человеку.
3: Стрельцы, ну так нечестно, вам сегодня будет настолько вести в любви, что другим знаком зодиака только останется, что смотреть на вас.
1: Козероги, сегодня велика вероятность того, что вы влюбитесь в иностранца, а он влюбится в вас.
2: Водолей, любит, не любит, хватит мучить ромашки. Ответ сам придет с собой.
3: Рыбы, по возможности ограничьте круг людей, с которыми будете сегодня общаться. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило ряду российских НПЗ временно выпускать бензин и дизельное топливо с отклонениями от экологических стандартов Евро-5. По данным СМИ, мера была введена для стабилизации рынка на фоне внеплановых ремонтов и роста нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы. Эксперты отметили, что решение поможет увеличить объемы топлива, однако может ускорить износ современных автомобилей и не решает проблему его доставки в регионы. Аварийность с электросамокатами в России за первые 5 месяцев года выросла на 32%. По данным ГИБДД, произошло более 1000 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 11 человек и пострадали свыше 1200. Больше всего таких происшествий зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Росавиация временно ограничила полеты российских авиакомпаний в Иран. С 14 по 24 июня рейсы из российских аэропортов в Иран запрещены в период с 23 до 11 утра. В остальное время решение о выполнении полетов перевозчики должны принимать после оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Самое время горячих новостей у нас.
1: Я иногда читаю новости и не знаю, у меня такое ощущение, что я попадаю в газету желтой прессы, как вот раньше. Две сестры поссорились из-за раскрытой тайны про ботокс. Ну, в общем, одна сестра, которая старше, все время гордилась тем, что она выглядит лучше своей младшей сестры. И тут одна младшая нечаянно вдруг пришла на вечеринку и отлично выглядела. И в тот момент, когда ей делали комплимент, что она отлично выглядит, она сказала, ну да, ведь я не прибухиваю, как некоторые. Mm-hmm. Таким образом, она, грубо говоря, пыталась унизить свою младшую сестру, которая всегда выглядела хорошо. А на самом деле причина крылась в том, что она подколола себе вот ваши любимые и нелюбимые уколы красоты ботокс. Mm-hmm. И на самом деле все встали на защиту обиженной сестры, потому что некрасиво, когда тебе говорят комплимент, сразу же съезжать на недостатки других.
0: Очень сложная история какая-то.
1: Я же тебе
0: девичья,
1: серьезно говорю. Так.
0: Которая не хотела бы поучаствовать.
1: Я вообще не понимаю, как это попадает в новости. Я хотела с вами это обсудить. Почему мы должны это обсуждать?
2: Давайте разберемся. Старшая подкалывает себе ботокс.
1: Давно.
2: Вот. Ей говорят, ты красотка. А она говорит, мало того, что я красотка, моя младшая еще и бухарик.
1: Наоборот, так? Старшая говорит, мало того, что я красотка, несмотря на то, что раньше бухала.
2: А, вот так.
0: Получается, младшая подкалывает ботокс, и старшая подкалывает младшую, правильно?
2: Старшая подкалывает ботокс и подкалывает младшую.
0: А где Султан Сулейман в этот момент? Что это за сериал?
2: Он общается с матерью, которая не доглядела за старшей.
0: Ну, это, наверное, нормально, когда у тебя есть старший брат.
2: Короче, по губам ее поганым нужно шлепнуть, чтобы сестру не засаживали.
0: Вот и приговор, а
2: ты спрашивал. Нельзя делать.
0: А пассажирка чуть не вышла из самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутала дверь туалета с выходом наружу.
1: Жесть. А она что, закрытая?
0: Женщина летела из Москвы в Азербайджан, когда лайнер был над Каспийским морем. Она такая, о, водичка, видимо, приспичила. Она направилась в туалет, машилась дверью и начала открывать сервисный выход изначально. В кабине пилотов сработал сигнал тревоги, к счастью, разгерметизации не произошло, девушку за она говорит, я думала, это туалет.
2: Она причем не про дверь, она внизу такая смотрит. Я думала, туалет туда, я кошка.
0: Да, она была в адекватном состоянии, все нормально, просто действительно она перепутала. Наверное, настолько двери похожи были в этом самолете.
1: Настолько, мне кажется, они не должны настолько просто открываться.
0: Но она пыталась, видишь, она повернула ручку, сработала у пилотов. Лампочка загорелась. Кто-то ручку повернул.
2: Получается, она забыла, что она оттуда входила в самолет.
0: С другой стороны она входила.
1: В общем, разрисуйте двери, сделайте непохожими.
0: Да поставьте его просто...
2: Да они не похожи!
0: Табличку побольше, виси вот этот вот.
2: Они не похожи! Как может быть дверь в туалет, которая малюсика, быть похожа на входную дверь с огромным рычагом? Это кто туда должен заходить, что там такой замок должен быть?
1: Поэтому масса вопросов, как она перепутала.

Партнер выпуска компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама нехата. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык!
13: Вася, парку поддай!
14: Эх, хорошо!
15: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Телефон рекламной службы 992.

0: Как и обещали, отвечаем на ваши вопросы. А кто вас снимает, когда озвучиваете любовный гороскоп?
1: Даниил.
0: Это наш, да, СММ-специалист. Данька, привет. Данька из Омска. Данька, молодец.
2: Да, скоро молодец. Он отработает свой долг и будет свободен.
0: Мы его отпустим. Такой вопрос. Стоит ли заводить геккона? Аня, кажется, у тебя именно этот зверь дома живет.
1: Да, я очень рекомендую. У меня эублефар, я в восторге. Никит, у тебя какая черепашка? Сухопутная или морская?
0: Сухопутная, я считаю, рептилии вообще лучшие домашние животные. Ну, не ядовитые есть, конечно.
1: И вопрос, Стас, какое домашнее животное у тебя, если есть?
2: Никакого.
1: Никогда
2: животных.
1: Не будет.
2: И не будет. Зачем оно мне нужно?
1: Я тоже так думала, но нет.
2: Я так и буду
0: то
2: думать.
0: То подарить племяннице на 5 лет, у нее сегодня день рождения.
1: А карточку в детский магазин в 5 лет они уже самостоятельно классно придумывают все, что на них смотрит, и с таким удовольствием выбирают и покупают вообще.
2: Ничего, пусть знает, что этот мир настолько жесток.
0: Заработает.
2: Не, работать еще рано ребенку. Торт максимум.
0: То бы вы сказали человеку, который вас сомневался, либо сомневается. Не сомневайся, если сомневался.
1: Есть же такая книга. Ни-сы.
0: Мни-вайся. Договаривай.
2: А что ему сказать? Это его проблема.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. Были вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, ждем в 7 утра.
2: Всем прекрасного вторника. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Dance Radio. Record. В эфире главная танцевальная. Вы слушаете Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы готовите? Вот есть такая информация о том, что умные люди не умеют готовить. К такому выводу пришли психологи. Эксперты заметили, что те, кто сильно загружен работой, творчеством или активной умственной деятельностью, чаще всего пасуют перед бытовыми задачами. Мозг просто сосредоточен на более важных вещах, поэтому на кухню и домашние дела уже не хватает внимания и сил. Но вот оправдание найдено. Как часто готовите вы и какое ваше фирменное блюдо? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот у меня, наверное, болоньезе. Жду ваших ответов. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Алок «Dive into the Ocean».

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», – пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе, улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
13: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Евросоюза опасаются, что Трамп может попытаться вести переговоры с Россией без участия европейских союзников, сообщает издание «Политико». Обеспокоенность в Европе вызвали недавние контакты Трампа с Путиным, включая состоявшийся 14 июня телефонный разговор, который продолжался почти час. Великобритания готовится объявить о новых санкциях против России, заявили в британском правительстве. Планируется ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российский СПГ, для борьбы с теневым флотом. Великобритания будет первой, кто сделает это, указано в сообщении. Также премьер-министр страны Стармер поручил усилить поддержку Украины. Эбола, в принципе, не может стать пандемией, потому что вирус очень редко передается от человека к человеку, рассказал инфекционист Владимир Никифоров. Переносчиками вируса являются рукокрылые плодоядные, которые не могут сами укусить человека, так как питаются исключительно плодами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Это лето будет жарким.
12: Это лето будет ярким,
13: сливочным, приятным,
14: вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне, настоящее крем-брюле.
13: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы делаете друг другу подарки? Вот, например, большинство мужчин дарят подарки после ссоры, даже не понимая, в чем виноваты сами. Пары чаще всего ругаются из-за быта. 62%, денег 49% и телефона во время разговора. Мирятся цветами, сладостями или украшениями. 50% уверены, что подарок лучше работает, чем просто «извини». Но 53% считают, что откуп таким образом эффективнее. Как это происходит у вас? Как миритесь вы со своими вторыми половинками? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с удовольствием почитаю. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Роман Мессер «Улетай».

Гиллен, Дэвид Гетта, I went back to Ibiza, Record Remake. Откроет этот час работа от Airbox Graceland, Record Mix, и все это рекорд, Dance Лето. Record.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
9: Красота!
10: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
13: Хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архызе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архыз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
17: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз официально начал первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщили в Еврокомиссии. В Брюсселе отметили, что все страны сообщества поддержали запуск переговорного процесса и высоко оценили проведенные Киевом и Кишиневым реформы на пути к членству в объединении. Международная федерация футбола допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. По данным The Athletic, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Ростор разрешил разработчикам публиковать приложение с выбором стран и регионов по всему миру. Теперь авторы сервисов смогут самостоятельно определять, где будут доступны их продукты, ориентируясь на целевую аудиторию и планы развития. В список доступных регионов вошли страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Это должно упростить выход российских приложений на зарубежные рынки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Планирую.

0: Хотите обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
3: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фото. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. Ребят, как часто вы пользуетесь нейросетями? Выяснилось, что ИИ помогает бороться с прокрастинацией. Согласно опросу, 65% пользователей стали быстрее браться за сложные задачи, а 58% используют нейросети как способ перестать откладывать дела на потом. Для многих нейросети стали лекарством от синдрома чистого листа. Например, нейросеть помогает сделать первый шаг, после которого втянуться в работу гораздо проще. Еще 20% пользователей регулярно используют такой подход, чтобы быстрее входить в рабочий ритм и запускать новые проекты. Я вот лично нейросетями пользуюсь почти каждый день. Очень удобно. И как психолог нейросеть выступает, и во многих других делах тоже помогает. Как это происходит у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Кельвин Харрис и Джази «Satisfy».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
13: Сауадеха, Йинде.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А.
16: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
17: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и США планируют начать новый раунд переговоров 19 июня. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, в этот день может состояться подписание меморандума, после чего стороны обсудят вопросы ядерной программы Ирана и возможное снятие санкций. Место проведения переговоров пока уточняется. Глава ЦИК призвала россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям интернета во время выборов. Элла Памфилова заявила, что такие меры могут вводиться в отдельных регионах для обеспечения безопасности. По ее словам, вопросы защиты людей в подобных ситуациях являются приоритетом. За 20 лет по программе переселения соотечественников в Россию переехали более 2 миллионов человек, об этом сообщили в МВД. Наиболее популярными регионами для переезда стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
1: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
2: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
3: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
2: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
4: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
5: Это лето будет жарким.
6: Это лето будет ярким.
7: Сливочным, приятным.
8: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
7: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, интересный факт, который заставляет немного по-другому взглянуть на привычные вещи. Так вот, оказывается, что наш мозг особенно активно реагирует на неожиданные события. Именно поэтому случайные встречи, внезапные хорошие новости или даже новый трек в плейлисте могут сильно менять наше настроение. Ну вот именно поэтому нам так сильно нравится вот эти моменты вне сценария. Согласитесь, когда день идет вообще не по плану, но, конечно, в хорошую сторону и приятно удивляет. Так что получается, что иногда такая небольшая неожиданность ценнее идеально распланированного дня. Поэтому, если что-то идет не по вашим планам, достаточно просто продышать, помолчать, возможно, дать себе время и увидеть что-то прекрасное в этом. Ну, а у вас в последнее время был какой-то неожиданный момент, который приятно удивил и поменял ход планов? Пишите об этом в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». А я пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Bebe Rexha, Sad Girls. Свежак от Robin Schulz, Better Times. В часе появится потрясающая Зиверт с треком «Газ». Еще дождемся Cheat Codes, Last Night on Us. Начнем этот час трека «Hello» от Ibin. Это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето»
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Я вообще не понимаю, как это попадает в новость. Давай. Почему мы должны это обсуждать?
2: Давайте разберемся. Старшая подкалывает себе ботокс.
1: Давно.
2: Ей говорят, ты красотка. Она говорит, мало того, что я красотка, моя младшая еще и бухарик.
1: Наоборот, так? Старшая говорит, мало того, что я красотка, несмотря на то, что раньше бухала.
2: А, вот так.
3: Получается, младшая подкалывает ботокс, старшая подкалывает младшую, правильно?
2: Старшая подкалывает ботокс и подкалывает младшую.
3: А где Султан Сулейман в этот момент? Что это за сериал?
2: Он общается с матерью, которая не доглядела.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, обход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, в парку поддай!
9: Эх, хорошо.
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
8: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
12: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп сообщил о возобновлении движения по Ормузскому проливу. По его словам, многие суда, начавшие движение, загружены нефтью. Президент США ранее объявил о заключении мирной сделки с Ираном и открытии пролива. В Иране заявляли, что в ближайшие 60 дней обсудят условия соглашения с США. Александр Лукашенко заявил, что не рассматривает себя в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, Белоруссия реалистично оценивает свои возможности и не стремится участвовать в посреднических миссиях по урегулированию конфликта. В Индии заблокировали Телеграм до 22 июня. Ограничение связано с пересдачей вступительных медицинских экзаменов. Власти заявили, что мошенники использовали мессенджер для распространения поддельных ответов и обмана абитуриентов, поэтому было принято решение временно ограничить доступ к платформе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены.
3: Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают

0: здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. И напомню, что музыка, друзья, всегда под вашей рукой. Особенно, если у вас есть наше приложение Радио Рекорд. В нем собраны десятки интернет-станций, мы старались, которые легко подобрать под любое настроение и момент дня. Ну, например, если у вас сейчас такой заряд энергии, какой-то драйв, отлично подойдет EDM, Big Room или Рекорд Клаб. Ну, а если вы уже прошли этот этап дня, то можно выбрать что-то для работы или дороги. House, Dance, Deep, чтобы музыка просто создавала приятный фон. Если уже подошло время к отдыху и расслаблению, Chill, Lounge и атмосферные станции, где можно выдохнуть и переключиться. В общем, все это создано для вас. Это, как знаете, такой пульт под любой сценарий дня. Просто выбираешь свой вайп и включаешь любую интернет-станцию в нашем приложении Радио Рекорд. Ну а какая станция чаще всего играет у вас в наушниках, пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Мне будет очень интересно почитать. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Я расскажу, что послушаем здесь, на основной волне, в ближайшем часе. Горячая работа от O'Neill, Canvas, Small Town Boy. Послушаем клевую работу от Pinout, Corazon.

Еще дождемся Basement Jacks, Where's Your Head At? Открой час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance Лето. Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
14: Категория 0+.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
17: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
18: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
19: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
20: Телефон рекламной службы в
4: 8 992

0: Рекорд. Новости.
1: США сфокусируется на Украине после разрешения конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Он также назвал хорошим телефонный разговор с Владимиром Путиным, заявив, что президент России открыт для мира на Украине. Безопасность станет ключевым приоритетом на выборах в Госдуму 2026. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о всероссийской тренировке избиркомов совместно с МЧС и МВД. Будут отрабатываться эвакуация и действия при возможных провокациях. Также отмечено, что в ряде регионов с напряженной обстановкой могут отказаться от онлайн-голосования. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Как заявили в Минтуризма острова, местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо, а в зимний сезон из Петербурга и Екатеринбурга. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дворец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь.

0: Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Телефон рекламной службы 992.

Первая танцевальная радиостанция России на связи. Где бы вы ни находились, рядом всегда Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Друзья, если вы когда-нибудь или вдруг сейчас стоите в пробке и думаете, что светофоры как будто специально не торопятся переключаться, вы не одиноки. Просто знайте это. Как раз над тем, чтобы сделать городское движение более логичным и быстрым, сейчас активно работают инженеры в разных странах, включая нашу. И вот интересная новость из мира городской инфраструктуры. Чтобы вам, водителям, да и пешеходам, честно говоря, было легче жить. Все больше городов начинают тестировать системы умных светофоров и управления трафиком, которые, представляете, в реальном времени анализируют поток машин и пешеходов. Такие светофоры могут дольше держать зеленый там, где плотное движение, ну или быстрее переключаться на свободных участках. Это, мне кажется, прямо мечта. Конечно, это поможет уменьшить пробки и сделать поездки более предсказуемыми. Ну а если вы думаете иначе, пишите свое мнение в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Как думаете, такие системы действительно смогут изменить ситуацию на дорогах или нам уже ничего не поможет? Читаю ваши мысли, как всегда, под лучшие танцевальные. Ну а чтобы думать только позитивно, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Мартин Гаррикс «Repeat It». Послушаем потрясную работу от Биби Рикса «New Religions».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Пухосос, пухосос.
2: Вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подождите, мериться танцевальным. Как-то поприличнее назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, привинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов, понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере нет? Не понял. А он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти-то...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Савадеха, Йинде.
8: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
9: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
4: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Рекорд. Новости.
1: Празднование 80-летия Дональда Трампа в Белом доме вызвало широкий общественный резонанс. Мероприятие на Южной Лужайке включало турнир UFC Freedom 250 и стало одним из самых обсуждаемых политических событий в США. Одни восприняли его как проявление силы и патриотизма, другие — как спорное шоу с элементами политического спектакля. Осенью все банки могут включить в белые списки сервисов, работающих при отсутствии интернета, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков. По его словам, нынешняя система ставит банки в неравные условия, поэтому список планируется расширить. Сейчас в него входит более 500 сервисов, включая несколько крупных российских банков. Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Минск поддержан на уровне лидеров России и Беларуси, об этом заявил Владимир Путин. Он отметил, что обсуждал инициативу с Александром Лукашенко и добавил, что проект не требует сложных административных согласований и будет продвигаться дальше. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
5: 18+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Я вообще не понимаю, как это попадает в новость. Почему мы должны это обсуждать?
2: Давайте разберемся. Старшая подкалывает себе ботокс.
1: Давно.
2: Ей говорят, ты красотка. Она говорит, мало того, что я красотка, моя младшая еще и бухарик.
1: Наоборот, так? Старшая говорит, мало того, что я красотка, несмотря на то, что раньше бухала.
2: А, вот так.
3: Получается, младшая подкалывает ботокс, старшая подкалывает младшую, правильно?
2: Старшая подкалывает ботокс и подкалывает младшую.
3: А где Султан Сулейман в этот момент? Что это за сериал?
2: Он общается с матерью, которая не доглядит.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно. Возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уют.

0: Атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3 на входе в Парк Победы. Бабушкины грабли. Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
1: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Вы знаете, зашла сейчас в так называемый народный календарь. День чего, как говорится, у нас сегодня всегда чего-то. Так вот, Всемирный день повторного использования, оказывается. И тут я задумалась, так, а что у нас можно использовать повторно? С одной стороны, я за безотходное производство. У меня там и сыры плесенью в холодильнике покрываются. Ну, всякое бывает. Но, наверное, с первого, что приходит в голову, это пакетики. У меня, как и у большинства людей, есть свой пакет с пакетами. Я там могу их и прополоскать. Не выкидываю, опять же, пластик. Зачем его выкидывать? Давайте хранить дома. Я храню. Вас не призываю, я храню. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, что вы вообще повторно используете. А, я вот знаю, еще из хлеба можно делать сухари. А вы что используете повторно? Кэлвин Харрис в этом часе. Satisfyer слышим.

0: Майк Познер тоже в этом часе. I went back to Ibiza. И, конечно, Джордж Фэвис, Like a Prayer. Эбин и Холлоу прямо сейчас. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорде. Лето.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Как вас зовут?
5: Олеся Зотина.
4: Чем вы собираетесь заняться?
5: Дизайном интерьеров.
4: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
5: Зачем столько?
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
6: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
11: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Ормузский пролив уже частично открыт, а полностью откроется в пятницу, заявил Дональд Трамп. По его словам, меморандум с Ираном уже подписан, правда, президент не уточнил, как именно. Портал Axios ранее утверждал, что документ в электронном виде подписали Трамп и спикер иранского парламента. Мошенники под предлогом собеседования взламывают компьютеры людей, ищущих работу. Они приглашают соискателей на созвон и просят установить для этого программу, которая крадет данные криптокошельков, пароли и карты из браузера, предупредили эксперты. Глава Рособорнадзора заявил, что представление о низком уровне знаний поколения ЕГЭ не соответствует действительности. Он отметил, что молодые специалисты, сдавшие ЕГЭ, сегодня работают на высокотехнологичных производствах, а также в университетах и научных центрах, участвуя в развитии современных отраслей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первое танцевальное впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга. До этого говорили пухосос.
3: Мы первое танцевальное впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но...
3: Нет, ну подожди.
2: Мериться танцевальным. Как-то поприличнее.

0: погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: телефону 49 49 91. ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
3: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
4: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group. Старомаревское шоссе 42, 8 86 52 978 108.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама нефта, ООО «Каркоби», Оберн, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: Красота.
15: Какой воздух.
16: Смотрите, какие горы.
17: А какой шашлык.
18: Вася, парку поддай.
19: Хорошо.
20: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
21: Телефон рекламной службы.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Большинство мужчин дарят подарки после ссоры, даже не понимая, в чем они вообще виноваты. Виноваты ли, об этом пишут в телеграм-канале Радио Рекорд. Чуть подробнее. Пары чаще всего ругаются из-за быта, из-за денег и телефона во время разговора. Мирятся чем? С помощью чего? С помощью цветочков, сладостей. Кому нужны сладости? Почему примирение с помощью вот денег никак тут не указано, не понимаю. Украшения, кстати, вручают тоже. А вообще 53% мужчин уверены, что подарок куда лучше работает, чем всякие там извини и так далее. Друзья, вот те, кто пускаются в разные словесные увещевания относительно извинений, вот вы какие аргументы вообще используете? Или вы тоже предпочитаете как-то откупаться? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Робин Шульц в этом часе и Better Times.

Ala la. Соня Фадера тоже услышим. Think about us. Yearbox прямо сейчас и Graceland. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97.
11: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
14: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета! В каком магазине?
15: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
16: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
17: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
18: Технологичный и современный кроссовер.
17: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
19: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
11: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
2: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама и оферта 18+.
20: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
22: Сауадеха, Йинде.
23: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
24: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: Восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять от нескольких недель до месяца. Об этом сообщили в отрасли морских перевозок. По данным экспертов, операторы не спешат возобновлять транзит и ожидают реального восстановления безопасности, а не только заявлений о снижении напряженности. Сейчас в регионе остаются сотни судов, которые необходимо организованно вывести. Толпы людей, желающих попасть из Эстонии в Россию, вынуждены ночевать на улице из-за новых правил на границе, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По их словам, погранпереход Нарва-1 теперь работает до 19 часов вместо 23, из-за чего время ожидания значительно увеличилось, особенно в летний период. Московский государственный университет возглавил рейтинг 100 лучших российских вузов по данным одной из рейтинговых групп. На втором месте расположилась Бауманка, на третьем – МФТИ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Дэнс лето.
8: На рекорде.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 20.

0: Цельного дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас.
1: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидии, прямой скидки и скидки по трейдин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-80-97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
8: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

Radio. Друзья, привет, от Кристины Радио Рекорд. Вновь давайте обсудим новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд с синей галочкой. Яйцо дракона с пляжа Териберки продают в Мурманске. Ну, всего-то, подумаешь, за 1,5 миллиона рублей. В объявлении указано следующее. Булыжник. Представляете, как называют яйцо? Булыжник. Новый, подходит для декора интерьера. И при этом, замечу, что на территории парка Териберка забирать такие камни, артефакты запрещено, потому что нарушителям грозит штраф до 4 000 рублей. На секунду, друзья, ребят, рассказывайте, что вообще самое странное вам приходилось продавать где-нибудь на площадках, либо приобретать. Пишите об этом в нашем телеграм-канале, тоже можно где-нибудь в комментариях, либо в нашем приложении Радио Рекорд. Леони в этом часе и Stay. Еще впереди трэп-мафия Хаус.

Ащо Біберекс і Faithless – New Religion. Прямо сейчас Лен Роксон и Vertigo, и все это рекорд. Dance лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Я вообще не понимаю, как это попадает в новость. Давай. Почему мы должны это обсуждать?
2: Давайте разберемся. Старшая подкалывает себе ботокс.
1: Давно.
2: Ей говорят, ты красотка. Она говорит, мало того, что я красотка, моя младшая еще и бухарик.
1: Наоборот, так? Старшая говорит, мало того, что я красотка, несмотря на то, что раньше бухала.
2: А, вот так.
3: Получается, младшая подкалывает ботокс, старшая подкалывает младшую, правильно?
2: Старшая подкалывает ботокс и подкалывает младшую.
3: А где Султан Сулейман в этот момент? Что это за сериал?
2: Он общается с матерью, которая не доглядела.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Тишина. которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
16: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
17: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Рекорд. Новости.
1: Сделка с Ираном перешла во вторую фазу, заявил Трамп. Американский лидер считает, что этот этап будет легче предыдущего. Президент также сказал, что ситуация с Ираном отходит на второй план, и теперь США сосредоточатся на Украине. Российские фигуристы не вошли в список участников этапов Гран-при сезона 2026-27, об этом сообщил Международный союз конькобежцев. В организации отметили, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов еще рассматривается, и окончательное решение может быть принято в ближайшие недели. Несовершеннолетние выпускники могут встретить рассвет только в сопровождении родителей, напомнили юристы. По их словам, если полиция заметит, что выпускник, которому нет 18 лет, гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа. Выпускные в российских школах пройдут 27 июня. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
13: В ленте.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет? Не понял. А он использует этого робота?
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
3: Ну да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас.
7: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.

0: Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
3: Красота.
4: Какой воздух.
5: Смотрите, какие горы.
6: А какой шашлык.
7: Вася, парку поддай.
4: Хорошо.
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
9: Телефон рекламной службы 992.

0: шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, как всегда, для тебя все по плану, все по расписанию, все как раньше. Мы будем с тобой вместе обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да-да, известный чадаевский инсайт, одно из его высказываний, за которое его признали сумасшедшим, звучит так. Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине. Это лучшая иллюстрация сути редакторской политики в России сегодня. Все государственные СМИ исходят из первого, а так называемые независимые источники претендуют на второе. Мы не про то и не про другое, ну или скорее мы делаем вид и делаем невозможное, пытаясь совместить и то, и другое, и именно поэтому это выглядит иногда смешно. И делаем мы это, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Госдуме раскритиковали тарифы на коммунальные услуги. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что получил квитанцию за ЖКУ почти на 30 тысяч рублей и назвал такую сумму абсолютно ненормальной. По его словам, в управляющих компаниях сидит варьё и жульё, а жителей поставили в зависимость от людей, которые, как считает депутат, зачастую работают некомпетентно и безответственно.
2: 30 тысяч рублей? Это, простите, за какой срок? Может, он просто получил квитанцию за последние 30 лет? Может, просто первый раз почтовый ящик проверил? Знаете, проверил, а там уже 29 тысяч пений на его студию в Капотне.
1: Ну, не, а может быть, просто, не знаю, ну там, ну, как бы, как-то проштрафился. То есть, не случайно. Может, он залил соседей?
2: Нет, это не ЖКХ. Это судебный иск. Не, послушайте, 30 тысяч, ну, это, скорее всего, это просто он давно не платил. Ну, не может же быть, что это 30 тысяч за один месяц. Потому что, видите, смотрите, тут же главный вопрос. Какую квитанцию он ожидал получить, с какой суммой? Потому что тут одно из двух. Либо у него это обычная квитанция, примерно там за ЖКХ, там, ну, не знаю, там, минимум 20 тысяч. Ну, тогда это означает, что Зюганов живет в каком-то элитном доме, где такой большой ЖКХ. А этого, конечно, быть не может, потому что он же коммунист, антибуржуа. И ЖКХ за его жилье должно быть, ну, не знаю, ну, максимум рублей 500 за его шалаш. Уже, скорее всего, как Ленин живет в шалаше.
1: Ну, тут есть нюанс. Ленин не жил в шалаше, просто так жизнь жил, да? Ну, он там ныкался, проводил, скрывался, да? От охранки. Ну, и шалаш был на территории нынешней... Финляндии. Финляндия просто подходила слишком близко к Питеру.
2: А сейчас-то Лисинос, да? Ну, да. Кстати, самый элитный курорт, это самый дорогой район, да. Так вот, ну вот, да, хорошо, пускай в курортном районе, ну в шалаш. Ну, сколько там за него ЖКХ? Ну, рублей 200. Потому что, смотрите, пускай даже шалаш где-нибудь в элитно-московском районе на рублёк.
1: Шалаш.
2: Да, пускай даже трехэтажный видовый шалаш. Ну, смотрите, электричества там нет, отопления нет. Горячая вода только на костре, который разгорелся из искры, как мы знаем.
1: Это отопление. Хотя же отопление отключено.
2: То да. Непонятно. Значит, второй вариант. Значит, у него ЖКХ, значит, ну, там, обычное ЖКХ, там, рублей 500 максимум, а пришло 30 тысяч. Ну, тогда Зюганов прав. Значит, тогда в управляющих компаниях, как он сказал, сидит варьё и жульё.
1: Варьё и жульё.
2: Значит, нашучили 30 тысяч на Зюганове. А вот у меня вопрос. А там и правда варьё и жульё? И тогда, если это так, у меня другой вопрос. Вот скажите мне, Кремов, а кто таких туда берет? Вот чей это недосмотр? Вот меня интересует, как в ЖКХ попадают ворюги и жулики? И почему они попадают в ЖКХ, а не в тюрьму?
1: Ну, тут более драматичная ситуация, мне кажется. Приходят в ЖКХ, особенно в ЖКХ, где под которым приписан Зюганов, да, как бы там, приходят честные, кристально честные люди. Но сам процесс затягивает. Сам процесс ЖКХ-шения, я не знаю, как сказать.
2: ЖКХ-шения, да. А ЖКХ-шился.
1: Да. Много всяких соблазнов,
2: да, много,
1: понимаете?
2: Да. Ну, а может быть, знаете, может быть, их сначала, ну, как бы вот этих жуликов и воров, сначала их на перевоспитание ЖКХ, да, а потом уже в тюрьму. После того, как там обманул Зюганова, прошел школу обмана, там на ЖКХ шел, да, население по самой, там, уже их... Но вы просто знаете, я-то просто вот до этой новости, я-то думал, что ЖКХ это просто исполнитель. То есть им там говорят, да, как бы, а вообще-то тарифы устанавливаются государством, да?
1: Не, ну они могут замутить что-то, знаете, поверх государственных цен.
2: Не, понимаете, ну, наверное, но в любом случае, там, повышение цен, да, повышение тарифов регулируется правительством. Зюганов же не правительство, надеюсь, называл варьем жильем.
1: Да ну что, бросьте. А вообще, знаете, я склонен верить всем людям. Разумеется, Геннадию Зюганову я верю априори. Ну и ЖКХ, может, как-то есть какие-то оправдания. Может быть, это действительно все правильно. Может быть, у него там, ну не знаю, условный внук начал майнить крипту. А это много электричества, понимаете?
2: А что значит условный?
1: Ну, я просто не знаю точно, есть ли у него внуки.
2: Там условно-досрочное, я знаю. Условно-досрочное.
1: Ну, это какой-то домочадец, знаете, там. Он не один живет,
2: возможно. Ну, я, конечно, вы правы. Я тоже абсолютно разделяю вашу позицию. Конечно, все дело в ЖКХ. Потому что, ну, послушайте, ну, правительство это правительство. А ЖКХ, ну согласитесь, что вообще даже само название какое-то мутное. А ведь согласитесь, что ЖКХ, да, вот само это слово, из трех букв только одна нормальная. К.
1: А я думал, Ж.
2: А остальное как будто тебя сначала посылают в Ж, а потом на Х. И только К более-менее как-то так, там, комсы-комса, да?
1: Ну, нет, уже тоже там жалость, ну, да, жизнь. Вот.
2: И поэтому у нас к вам вопрос. Посмотрите, какая новость. ЖКХ.
1: Это новость, да.
2: Да. Ну и, конечно, варьё и жульё, да? Ведь мы же так рассуждаем, правильно?
1: Да, ну нет, мы так не рассуждаем.
2: Нет, давайте мы выкроем. За нас уже, если что, к Зюганову вопрос. Если что, мы как бы, да? Мы тоже вместе с Зюгановым, да? Но у нас к вам вопрос. Вопрос очень простой. Случай с ЖКХ. Ведь нам нужно подтверждение от вас, от народа, собственно говоря. Вот действительно, да, я считаю, что в ЖКХ... Был у меня такой случай. Пришел я куда?
1: Ну, куда-то вот в ЖКХ. А там меня там от ЖКХ... Ну, нет, ну, не только с платежками случай, а не только с тарифами, с ценами, да, которые всем кажутся какими-то большими, незаслуженно большими. Ну, там, на придомовом участке, в подъезде, там, где угодно. Все, что связано... Это очень широкая сфера ЖКХ, да? То есть вот это вот все.
2: А, вы хотите их спросить не только про тариф?
1: Нет, конечно.
2: А меня нет.
1: Про деятельность ЖКХ.
2: Нет, а меня интересуют вот тарифы.
1: Нет, и тарифы тоже разумеется.
2: Просто думал, что это... Ты посмотри. И это вот как... Ну и, конечно, ваши версии. Вот меня самое, что меня интересует здесь, вот как они это вот воруют и жульничают? Что конкретно они делают? Да, потому что прикольно, смотрите, раньше, помните, сколько было там, да?
1: Вообще копейки.
2: А сейчас прям это. Что конкретно? Как же ЖКХ туда-сюда? Ты все это прекрасно знаешь, и мы все это обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сладкоежек назвали главной мишенью для комаров. По словам врачей, кровососущие насекомые ориентируются на вещества, которые выделяет организм. А избыток простых углеводов может делать человека более привлекательным для укусов. Также в группе риска, по словам специалистов, находятся спортсмены, беременные женщины и любители алкоголя.
2: Алкоголиков-то они зачем сосут? Это что, комары алкашня, что ли?
3: Ну, еще алкашня. Просто был повод выпить у комаров. Знаете, ну, юбилей там у какого-то комара. Там,
2: нет, я не отрицаю. Конечно, есть, праздники какие-то.
3: Или, говорят, грустная какая-то история. Может, похоронят какого-то комара, поминки там.
2: Нет, разумеется, тоже же люди.
3: Любители алкоголя, не знаете, алкоголики. Просто человек решил там, комар решил.
2: Нет, понятно, просто там же вначале про сладкое. Алкоголики-то вроде сладкое-то особо не едят. Или, может, это там... Может, это комары сосут тех, кто ликерчиками балуется. Знаете, то есть там, ну, комар-алкоголик посасывает своим жалом трубочкой коктейли с синяка Гриши, например.
3: У синяка Гриши накладно к ликерчиками баловаться. Там все, напитки попроще, слова покороче, как в песне.
2: Почему тогда алкоголь? Может быть, может быть, они сосут из тех алкоголиков, кто водку шоколадом заедает? Вот, ну, в этом логика. Я просто, ну, пытаюсь понять.
3: Не, ну, сначала пошел как бы к человеку, который подбухнул, а потом к сладкоежке и закусил. Это комар. Тактика комара такая.
2: То есть из алкоголика выпил, а сладкоежка... Окей. Ну, хорошо, ладно, с алкоголиками ладно. Значит, ну там еще спортсмены и беременные. Вообще, объясните мне, значит, комары, значит, сосут только алкоголиков, спортсменов и беременных. А кто еще остался-то? По-моему, перечислены все.
3: Дети, бабушки, пасечники. Потому что пасечников они боятся, потому что за пасечников комарам могут пчелы вломить.
2: Ну и все, и конопатые, все, да? То есть, объясните мне тогда вот что. Значит, комары кусают алкоголиков, спортсменов и беременных. А что у них общего? Что вообще общего алкашей, беременных и спортсменов, кроме носа? Что комары в них находят привлекательно схожим? Ну, допустим, хорошо, все они, допустим, дышат. Ну, и там, ну, ладно, хорошо, даже больше. Например, алкашей и беременных объединяет пузо, да, то есть пивной животик. Но что объединяет спортсменов и алкашей? И, ну, единственное, что, может быть, знаете, вот приходит в голову, что и те, и другие все время там что-то пьют. Спортсмены – анаболики, алкаши – алкоголики. Ну, окей, ладно, но что объединяет беременных и спортсменов?
3: Но бывают же спортсменки беременные. То есть, там,
2: ну, хорошо, бывает, ладно.
3: Вышла в декрет из сборной.
2: Допустим, качков и беременных я еще понимаю, что объединяет. То есть беременные во время родов кричат, а качки в зале, знаете, когда поднимают даже 5 килограмм, тоже зачем-то орут, как резаные. Может быть, комары на эту как-то, да, сбегаются? На
3: не знаю, а если учесть, что сосут только комарихи, вот другое направление мысли появляется.
2: Ну, а главное, значит...
3: То есть комары, как бы, они никого не сосут.
2: Не,
3: они нормальные пацаны, как бы, да? То есть не зашкварные какие-то.
2: Ну, по крайней мере, так говорят люди. Мы-то не знаем, кто у них там что реально сосет. Вы же не проверяли, правильно?
3: Ученые проверяли.
2: А ученым этим веры нет. Вот они такое несут. Но в чем, собственно, новость? Значит, сладкоежек, да, назвали главной мишенью для комаров. То есть комары любят пососать сладенькое, что ли?
3: Ну, да.
2: Сосалки сладкоежки? Ну, то есть, смотрите, то есть, если, значит, теперь что мы из этого, какой мы из этого можем сделать практический вывод? То есть, если над кем-то вьется рой комаров, значит, это сладенький?
3: Ну, в том числе и, если это, конечно, не беременная. Тут нужно разбираться, да, проверять, как бы, да, статистику вести, там, да, годы наблюдений.
2: Нет, но в любом случае он не горький, да?
3: Не горький.
2: Не Максим.

0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: Радио stv.ru.

0: Петербурге оператора связи оштрафовали на 1 800 000 рублей за пропущенный звонок мошенников. Как установил суд, компания не заблокировала подменный номер, после чего местный житель лишился 1 000 000 рублей. Прокуратура доказала, что оператор не выполнил обязанности по проверке входящего трафика. По данным СМИ, это решение может стать важным прецедентом. Теперь телеком-компаниям могут грозить многомиллионные иски за подобные нарушения.
1: Ого! А почему только теперь? А вот до этого, когда мошенники разводили по 1000 раз в день, и операторы связи пропускали вот эти подменные номера, почему до этого не беспокоило? Или, чтобы, может быть, подменные номера были какие-то красивые, какие-то пять семерок?
2: Да и что, красивые, некрасивые, каренцы. Просто вот как-то ждали, наблюдали за ситуацией, да? Проверяли, просчитывали все за и против, риски какие-то возможные. А сейчас уже первый пошел, что называется, прецедент случился там, и вот теперь будут как бы, да, штрафовать по полной.
1: Нет, меня просто интересует, почему до этого не пришло в голову, что в эффективном мошенничестве может быть еще и виноваты, собственно, операторы связи? Почему не догадались, что мошенников как бы нельзя вычислить по номеру? Как это было? Может быть, знаете, там, ну, мошенник звонит с подменного номера, да? А потом перезванивают на этот номер, а номера не существует. И думали, может быть, показалось?
2: Да, все, ищи свищи. Возможно, операторы связи, их юридические представители, как-то умело отбрехивались. Знаете, говорили какие-то доводы, типа, да не, ну, пацаны, ну, это не мы, ну, что, в самом деле. Случайно вышло там, да, больше не будет, вот, зуб даю мамой, клянусь, как бы, да.
1: Это... А какая это, кстати, компания? Зуб даю ком или
2: ну, что? Какой-то, да.
1: Какая же, что за компания-то, которую оштрафовали?
2: Да, ну, а мы ее не называют.
1: Подменный, мегаподменный фон или телеподменный 2? Или что это, что за компания, нам не сказано. Но дело не в этом. У меня вопрос вообще, а откуда вообще взялась эта практика подменных номеров? Да, ведь ее в какой-то момент не было. И на самом деле, эту штуку, ее еще до этого, до всех мошенников, ее очень активно использовали и продолжают использовать на Авито.
2: Да ладно, зачем?
1: Да, конечно, то есть, когда ты звонишь там по объяве, да, по какой-то там, он тебе дает как бы не прямой номер продавца, а как раз подменный. Там, по-моему, я не помню, как формулируется, временный номер пишется, да? Так может, это Авито придумало? Но тут я, кстати, в случае с Авито, я вообще не понимаю, в чем смысл. Почему бы не позвонить покупателю напрямую? Или, типа, тут такая логика. А вдруг ты ему, значит, позвонил раз, да, потом два, потом так и будешь ему всю жизнь звонить. А вдруг ты в него вообще влюбишься по телефону? Может, у него, знаете, голос божественный, как у Луча на повороте. Я продаю кальсоны недорого, без пробега. Красиво спел?
2: Ну да, да. А может быть, опасаются, что позвонят со своего номера и спарят таким образом сам номер, то этот покупатель, клиент, будет им потом постоянно названивать, чтобы он больше не звонил им. Один раз сбагрили, то есть звонил и выпадал на другой номер.
1: Да нет, ну это какая-то ерунда. В любом случае, с этой практикой подменных номеров надо завязывать, знаете? А то вообще скоро будет напрямую вообще никому не позвонить. Будет предлагать подменный, знаете, там звонишь жене, а тебе предлагают подменный номер любовницы.
2: Да, такая суматоха начнется такая, да, чехарда, ералаш такой.
1: Что это за фигня вообще? 1,8, сколько? 1,8 штрафа?
2: 1,8 миллиона, да, и, кстати, вот смотрите, государство оштрафовало, какой-то надзорный орган, да, оштрафовал как бы в счет государства, в его пользу. И это хорошо, разумеется. Но непонятно с этим миллионом, на которого нагрели этого потерпевшего. Вот, слушайте, вернули ли ему?
1: Может,
2: штрафа ему что-то дали?
1: Нет, что за...
2: Ну, хотя бы 800
1: нет,
2: ему вместо миллиона дали бы.
1: Штраф — это вам не благотворительность. Смотрите, тут все на самом деле по-честному. Значит, оператор, который использовал подменные номера, на этом выигрывал, получал выгоду от этого. Государство, которое оштрафовало этого оператора, получило выгоду в виде штрафа 1,8 миллионов. А этот чувак, ну терпи. А что?
2: Как-то миллион все-таки жалко как-то.
1: Да нет, с другой стороны, понимаете, ну всем хорошо вроде, более-менее, да?
2: Не, ну оператору не хорошо.
1: Нет, до этого было хорошо. Оператору было хорошо до этого, государству хорошо сейчас. А чувак, ну, с другой стороны, ну...
2: Ему было хорошо тоже.
1: Когда что?
2: Когда?
1: Когда?
2: Ну тогда. В 2007-м.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крустшоу.
1: Россияне все чаще делегируют рабочие конфликты нейросетям. По данным исследований, сотрудники используют ИИ для подготовки ответов коллегам и руководству, когда нужно снизить градус напряжения в переписке. Пользователи отмечают, что нейросети помогают сделать сообщения более нейтральными, грамотно сформулировать позицию и подобрать аргументы без лишних эмоций.
2: А зачем тогда вообще эти сотрудники нужны? Слушайте, может быть, тогда вообще нанять на работу нейросети? Они могут помогать там, да, ссориться, ругаться, выходить из конфликтов, делать работу более грамотной. Тогда и ругани вообще не будет. Слушайте, если они уже не могут ругаться без помощи нейросетей, то нахрена такие сотрудники вообще нужны? Если они даже ругаются при помощи GPT-чата, то явно и всю остальную работу они тоже с его помощью делают.
3: Не, ну ругаться-то они могут, но они хотят меньше ругаться. Вот меньше ругаться нет, они без ИИ не могут.
2: Да, вообще
3: не
2: могут. Слушайте, меньше, да. А что думаете, когда матом? Они что, тоже без GPT-чата, что ли, ругаются? Тоже, наверное, спрашивают нейросеть, типа. Знаете, там, мне нужно уволиться и послать начальника. Какое слово здесь лучше подойдет? Соси это или соси то?
3: Что еще можно сказать?
2: Ну, я не знаю, там, просто или там, иди на это, или иди в это.
3: А, вот это так.
2: Да, вот это такое.
3: Работа вопрос. Нейросети там.
2: Да. А в любви, вот мне интересно, они тоже признаются при помощи GPT-чата? Я тебя люблю, о, Гутьер. А на самом деле ее зовут Светка. Знаете, просто не проверил, что GPT-чат там написал. Просто да, скопировал. Я знаю, кстати, такие реально случаи, не поверите. Серьезно. Нет, это серьезно, это уже реальность. То есть, смотрите, то есть скоро мы уже и ругаться разучимся без нейросетей. А дальше что? А я вам скажу, что дальше. Сейчас они уже ругаются на работе, как коллеги. А дальше они же будут, как, знаете, они будут ругаться и в общественном транспорте. То есть там, да, наступили на ногу, да, там, или там вытошнило тебе на платье. Кстати, реально, это реальный случай. Вам я ехал тут в автобусе. Да, серьезно, ну, не у меня было. Нет, мое платье стирали. У меня я платье.
3: Цветочек, да, вот.
2: Значит, реально, понимаете, значит, захожу в автобус, сижу, вот как это вот, ну, у самой стенки автобуса там, да?
3: И впереди. Ложа.
2: Ну, я как это, знаете, наоборот, как за самый дешевый ряд прием. Ну, не важно. Значит, а напротив меня, как бы, лицом сидит тетя. Ну, не важно, что я на них не смотрю, быстро зашел, там остановку проехать. И, значит, заходит какой-то маленький человек. Видимо, таджик, я не знаю. Ну, я почему на него обратил внимание? Не потому, что зашел
3: человек. Потому что он маленький.
2: Ну, туда. Знаете, все маленькое мне в диковинку. Сами же знаете, Кремов. Да, потому что у самого-то все большое. Нет, от него просто пахло перегаром. Ну, зашел, чувствую прям вот. Там реально прям в носяру.
3: Знаете, вот, а такой маленький уже
2: да,
3: перегаром.
2: А такой маленький, да, но он не маленький, не в том смысле, что ему 5 годиков. Маленький человек, ну неважно. Он заходит, все, я, значит, обратно в телефон, там что-то такое, и вдруг, вы представьте, значит, тишина, в автобусе все нормально, и вдруг я слышу такое. Вот буквально так. Я, естественно, то есть я даже не могу от ужаса отвести глаза от телефона и посмотреть, что там происходит, потому что страшно увидеть, что там произошло. И вот что произошло. Сидит тетенька в красивом зеленом платье, а платье уже не совсем зеленое, потому что когда первый раз на него смотрел, оно было просто зеленое, а теперь оно зеленое в горошек, причем в горошек буквально, потому что этого таджика вытошнило ей на платье буквально, горошком, кстати.
3: О, горошек.
2: И дальше они выходят, значит, он выходит быстро, двери открылись, он вышел, она вышла за ним, но что меня поразило больше всего, они пошли в разные стороны.
3: А, то есть незнакомы? Да, вот
2: сделали такой вывод. Вы молодец. Вот что значит умный человек.
3: Смотрите, все могло быть не так. Вот вы же не видели сам момент, как бы, да, вот вытаскивание из этого маленького человека. А увидели, что такой результат. А возможно, все было. Может быть, он заорал. Просто заорал. Это заорал маленький человек. А тетеньку испуга вытошнила. На себя. Ну а куда
2: еще?
3: Интересная история.
2: В любом случае, я не про это. Я про то, что вот теперь ругаться, да, будут. Вот как мы раньше ругались. Она там заорала и что-то такое даже, кстати, сказала. А это раньше там мат там, да? А сейчас, да, там, я не знаю, тебе плеванули на платье, да? И ты сразу за помощью в GPT-чат там и пишешь, как сделать там твое ругательство нейтральным. И уже показываешь тому, кто на тебя наблевал там версию, да? Там, да, а версия обычно такая, какая там у GPT-чата там. Да, спасибо за обращение, ваша блевота имеет место и вызвана определенными физиологическими процессами. Но мое платье предназначено для сбора остатков колбасы и беляша лишь частично. Надеюсь, я помог вам своим советом. Ну, примерно так, да?
3: Частично?
2: Ну, да. Ну, вот, просто, да. И, кстати, беляш. Хорошее слово, да, кстати, я сейчас неожиданно его сказал. Слушай, давайте я поставлю песню про беляш пока.
3: Да, самое время.
2: Сейчас я давно, кстати, хотел ее поставить, сейчас повод нашел.
3: Новый ремикс вышел?
2: Не знаю, я просто, я недавно песню слушаю, сейчас поставлю.
4: Йота уже рекламировал.
2: А что такое?
3: Беляш.
2: А, кстати, украли беляш. Подожди, а где? Какая елта? Сейчас, секунду, выключил.

0: шоу на рекорде.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: если вам просто так радио не слушается, значит, вам хорошо пишется. И это действительно так. Пишется вам, ой, как хорошо. Вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы, как всегда, тут целую кучу написали. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что в ЖКХ-компаниях сидит варьё и жильё в основном, по его словам. Это его цитата, если что. И мы спросили тебя, есть ли у тебя проблемы с твоими управляющими компаниями? Какие-то не только, может, с платежками, как у Зюганова, что его возмутило, очень большая платежка, целых 30 тысяч. Ну, вообще, как бы, по оказанию услуг и прочее, прочее. И вот Павел Андреевич пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Была периодически проблема с платежами ЖКХшными. Жили в старом доме, там были жители маргинального вида, которые не хотели платить. И эти хитрые и неприятные лично мне люди из ЖКХ стали долги этих пьющих людей раскидывать на добросовестных жителей. Я терпеть не стал. Приехал в контору, устроил разносы, пересчитали мне, как должно быть. После стали брать в расчетном центре платежки за квартал и сразу оплачивать. И что бы вы думали, хитрые работники ЖКХ все равно прислали нам квитанции с долгом. Офигели вообще. Приехали в новый ЖК, платежи минимум, никаких проблем.
0: А, так вот в этом схема, как бы, да?
1: Yes.
0: То есть, смотрите, То есть, они... Тактику раскидывания я понимаю, потому что тактика состоит очень простая у нас, да? Тот, кто платит, платит за все, да? Но тут же, типа, понятно, там, типа, раз эти не платят,
1: да, другие не заплатят, да.
0: Но... Когда они раскидали обратно, да? А пьющие эти не заплатили, да?
1: Нет, конечно, сидят, пьют.
0: А платить-то кто-то должен? Не, ну послушай, ну не ЖКХ же будет платить. Да?
1: То есть вы думаете, что и у Зюганова соседи пьющие?
0: Конечно!
1: ЖКХ раскидала
0: прямо на всех, конечно. Причем, вот, например, смотрите, ведь обратите внимание. Скажем, Зюганов пожаловался, а Володин не жаловался. Потому что почему?
1: Он в другом ЖКХ может жить.
0: Да, у него рядом Греф живет, как бы, и там никаких вообще...
1: Никаких пьящих там пьющих.
0: Да, нет. А у Зюганова, да, конечно, там живут соседи...
1: Возможно, да.
0: Коммунисты. Ну, я имею в виду старой закалки. Помните, какие, которые, я имею в виду, даже не коммунисты?
1: Меньшевики.
0: Да, точно, да.
1: И троцкисты.
0: Ну, троцкисты, да. А вы, кстати, как к троцкистам относитесь?
1: Ну, как-то так вот...
0: Они платили, как вам кажется, ЖКХ? Конечно, раскид... Нет, ты, чувак, ты просто должен еще благодарить, что тебе ЖКХ не выписало на закуску этим алкашам.
1: А вот еще...
0: А вы думаете, когда у вас приходит, да, откуда такая цифра? А закусывать-то им надо... А на что? Где деньги-то брать?
1: А вот еще один способ борьбы с ЖКХ, такой несколько мистический. Тертый калач пишет. Большинство управляющих компаний – это мошенники. Судиться и тягаться с ними могут только сильные противники. Поменять или избавиться от управляющей компании – это вообще... Поменять или избавиться от управляющей компании – это вообще очень сложный путь. Поэтому будьте они трижды прокляты.
0: Смотрите, а сильные противники – это кто? Это какой-нибудь...
1: Вот Зюганов, например, не побоялся и выступил, заявил.
0: Ну, так а что толку-то? Ему же не вернули 30 тысяч пока?
1: Может, вернуть еще.
0: Нет, может быть, кто вот может быть сильный? Кто может забороть, вот, знаете, кит или слон, да, как в детстве говорю? Кто может забороть этого кита ЖКХ? Кто у нас? Какой-нибудь...
1: Может, ЖКХ? Слоняра какой-нибудь?
0: Есть какой-нибудь у нас, ну, такая аббревиатура, три буквы еще, какая-нибудь известная, большая?
1: ФСБ.
0: Да. Вот именно. Да, вот эти три буквы по сравнению, да, те буквы это...
1: МВД.
0: Угу, угу. Так, ну, давайте я почитаю. Так, ну, знаете что, вот есть у нас, есть слушатели, да, есть постоянные слушатели, есть постоянные пишущие слушатели, а есть вот такие, вот есть такой вот Леха Степан, вот я вижу, ладно, он там пишет что-то, там про меня что-то тут матом, несколько сообщений. Знаете что, я вот сейчас прямо, я просто не по этому поводу, он постоянно что-то пишет. Я бы, конечно, мог ему сказать, чувак, написал 200 сообщений и расслабься, да, отдыхай, но он этого не делает. И вот я сейчас просто, то, что я вижу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот то, что я просто сейчас вижу, 15 сообщений от него.
1: Ну, активный
0: он
1: человек.
0: Он активный человек за счет других, потому что сообщения других не видно. И вот я сейчас впервые в жизни хочу попросить нашего Евгения. Евгений, можно заблокировать этого человека? Это первая моя просьба, да, потому что вот... Все, это предел. Пускай отдохнет годик, через годик вернется сюда свежий, со свежими силами. Можно его заблокировать? Называется Леха Степанова.
1: Он говорит, нет, нельзя.
0: Я его заблокирую. Хорошо, я знаю, как это сделать. Это сделаю сам в следующий раз. Еще раз, я это делаю просто потому, что когда человек пишет по 200-300 сообщений, ну, причем такого, знаете, ну, так скажем, среднего содержания. Да, вот просто надоело. Я за других. И вот люди, смотрите, не могут пробиться. Куча хороших сообщений. Вы их видите вообще?
1: Да, вижу.
0: Ну, как, потому что, да, вы можете продраться через вот эту вот всю эту фигню?
1: Да, очень много. Смотрите, вот по поводу ЖКХ Николай пишет. Живет у нас старик на этаже. Вонь от него неимоверная. По запаху понятно, когда он в подъезд выходит. Но кот у него красивый, рыжий такой, с яйцами.
0: А это было большое, да, но это же перевешивает все недостатки.
1: Ну да. ЖКХ поработала над котом, как бы, народ.
0: А это как-то с ЖКХ связано?
1: Я не знаю, возможно.
0: Нет, я просто... С яйцами прям кот, да?
1: Да, прям такой красивый, рыжий, с яйцами. Что сейчас редкость у котов, ну, как бы, на содержании у людей?
0: Нет, это, конечно,
1: не,
0: да,
1: сейчас, не у диких.
0: Сейчас вообще такое редко где встретишь. Ну, от старика воняют, да?
1: Да. Ходит в подъезд, как бы сразу подъезд. А вот еще такая вот история. Была такая штука. Вместо горячей воды стала течь холодная. А вместо холодной воды, правильно, коричневая. И такая ситуация достаточно долго продолжалась. Дня два где-то. Я позвонил в управляющую компанию, а меня там обматерили. Такие дела.
0: Люди
1: смирились.
0: Нет, ну тут, понимаете, тут важно, когда он звонил, что он сказал. Ну, понимаете, тут важно, как сказать. Вы можете себе представить, что у него из крана потекло?
1: Вместо горячей воды холодная, а вместо холодной коричневая.
0: А вот теперь представьте, вы звоните в ЖКХ. Можете сказать, добрый вечер. Да, наверное. Да вы что? Да, ну... Ему, да, да. Я тоже так звоню, кстати. Меня тоже матерят.
1: А вы что делаете в ответ?
0: Ну, я то же самое. Я им звоню. Там, да вы у меня... Ну, вы что там, папа? И мне тоже. Да ты что сам? И мы так вот говорим. А что?
1: Ну, то есть, это просто норма жизни.
0: Конечно, да? Как еще говорить о пьяной воде из-под крана? Ну, как вы можете интеллигент? Ну, расскажите мне, дайте мне версию. Как?
1: Ну, я не знаю.
0: Добрый вечер. Там.
1: Ну, если получается вежливо, я бы какую-нибудь жалобу накатал бы какой-нибудь. Донос анонимный.
0: Куда? Строчу. А куда писать доносы на...
1: А куда писать? Есть куда писать.
0: Ну, давайте последний.
1: Вот еще такая проблема с... Иван пишет. Как-то при открытой, только холодной воде у меня и на горячий счетчик крутится. Я возмущенный сантехника призвал. А оказывается, при открытом душике для пятой точки и горячая поступает. Прикиньте, пусть слушатели проверят, озвучите.
0: Что? Пятая точка?
1: Ну, душик такой, гигиенический. Вот как у нас Илья Борисович в туалете поставил на рекорде.
0: А он для пятой точки?
1: Ну, да.
0: А там. Я им обливал эту точку.
1: Залито, как бы, там, да, он...
0: А это для задницы?
1: Ну, да, там, да, все. Для зоны бикини, скажем.
0: Я как дурак эту зону...
1: Нет, это тоже можно.
0: Тоже можно?
1: Да, можно.
0: А вы как обливаете, часто?
1: Вот, нет, вот, ну почему он включал только холодную для пятой точки?
0: Экономил? Ну, а или летом было дело?
1: А, то есть хотел, может, горячо отключили. Охладиться хотел.
0: А бывает,
1: знаете. Так подгорает, что...
0: Ну, подгорает как раз больше пятая.
1: Ну, вот я об этом говорю, пятая точка.
0: А, пятая точка, да.
1: А там, оказывается, и горячая включается на счетчик. Почему?
0: Кстати, насчет душика для пятой точки. Не, посмотрите, не пора? Время.
1: Что?
0: Ну, перерыв небольшой.
1: А, ну давайте.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radio.stv.ru.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Шоу.
1: Лукашенко предложил ликвидировать все ядерное оружие в мире. В интервью арабскому новостному каналу президент Беларуси заявил, что этот процесс стоит начать уже сейчас и проводить постепенно. Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире, сказал белорусский лидер.
2: Ой, предложение, в общем, отличное. Да?
3: Такое нормальное. Отлично. За все хорошее, то есть нет, всего плохого. Я всегда за.
2: Даже вижу, вы подняли бокал, да?
3: Да, конечно.
2: Думали, что тост? Нет, это действительно самое лучшее предложение, которое я вообще от всех политиков мира слышал, да? Потому что мы живем на этой ядерной пороховой бочке, да, так сказать, в этом ужасе. И в любую минуту можем сгореть, как в печи, вот, на которой вы делаете... Как это называется у вас? Тандыр? Я забыл, это что это?
3: Тандыр.
2: Неважно, да, просто так.
3: Что, пахнет?
2: Пахнет отлично.
3: Ветер в вашу сторону.
2: Но у меня тут вопрос. Ликвидировать ядерное оружие – это отличное предложение. Самый-то главный вопрос – а кто будет первым ликвидировать? Потому что ведь одной из причин, почему его не удалось уничтожить во времена Холодной войны, да и после нее, да? Помимо так называемого фундаментального принципа сдерживания, да, который гарантировал, что ни одна из сторон как бы не решится там на открытое, да, использование. Да, основная причина была отсутствие доверия к другой стороне. То есть все эти там договоры о СНВ, там, да, и так далее, они все провалились, потому что разоружение требовало абсолютной прозрачности, да? То есть, а другие как бы, от других требовали. И каждая страна, боешь ее противник на е горит, да, другого. И поэтому никто этого не сделал. Так вот, а сейчас-то что изменилось? Все то же самое, да еще хуже. Сейчас даже никто не собирается разоружаться, наоборот, все им бряцают.
3: А почему? Как-то, Лукашенко, да? Первый, вот он, у него нет своего ряда.
2: Вот, значит,
3: у него нет.
2: Только он. Он должен подать пример, да, потому что у Беларуси размещено только российское, да, так сказать.
3: А он за это оружие. Не в ответе, понимаете, свое, но все, у него нет своего.
2: Правильно. Так вот, ему надо показать пример. Это будет супер. Может быть, ему надо взять вот этот ядерный боеголовок и сделать из него...
3: Ядерный боеголовок? Это такой боеголовок такой.
2: Ну, я имею в виду настоящий, да? Взять ядерный боеголовок и сделать из него что-нибудь мирное. Например, драник. Да, и назвать это ядерный драник там. И, кстати, знаете что?
3: Звучит еще опаснее, чем ядерный боеголовок в вашей версии.
2: Да, действительно. То есть не просто еще и отдерет, да? Да, такое.
3: Это не надо, давайте без драника.
2: Ну, неважно. Я тут, кстати, знаете, был тут в Беларуси, меня тут занесло, да, юго-восточным ветром туда, значит, на выходных вот на этих. И знаете, вот догадайтесь, Кремов, какое самое поразительное открытие я там сделал? Значит, я был...
3: Драник открыли? Для себя.
2: Вот. Тут и вопрос. Значит, я был в Полоцке, такой там, близко к границе. Значит, там, в торговом центре, да, там, все бедненько, не как у нас, но все вкусно и так, в общем, относительно качественно, да. Значит, и подхожу к фудкорту. Я там обычно, не ем, тут Беларусь, что делать, значит. Подхожу к фудкорту заказать еду там, да, и, значит, заказываю это, и заказываю, значит. И как вы думаете, какой еды не было? Так вот, правильно, было все. Больше что, она мне так и говорит, да. Вы знаете, извините, там, тетенька милая мне говорит, к сожалению, есть все, кроме драников. Ну окей, ладно, я к другой секции. Но я же все-таки в Беларуси, а быть в Беларуси и не поесть драников, знаете, это как быть в Папуа-Гвинее, и чтоб не поели тебя.
3: Уже как-то. Не так там. Вы,
2: не важно.
3: Вы опоздали на 200 лет, там, на 300.
2: Но в джунглях-то так еще до сих пор возможно. Так вот, я подхожу к другой стойке. То же самое. Ой, извините, все, что есть, кроме драников. Что случилось с Белоруссией?
3: Такие,
2: что,
3: как вы, как бы, только что приезжая границу, сразу в Полоцк, как бы, и все драники захавали.
2: Да, я-то как раз нет, а я уверен, что
3: вам не хватило.
2: Наши еще и впрок запаслись, с собой в багажниках увозят.
3: Пинские их нормально.
2: Так вот поэтому это миф о Беларуси, что там драников дофига, ничего там нет. По крайней мере, в Полоцке надо добирать как-то драников под это. Может быть...
3: Давайте вернемся к ядерному оружию.
2: Вот! Так вот, если ядерное оружие...
3: Есть такая, смотрите, вот это же все большая политика. Все же не просто так бывает, да? Тут какая-то ведется тонкая политическая игра. Почему Александр Григорьевич сделал это заявление, напомню, арабскому телеканалу? Новостному каналу, не телеканалу, кому-то. Арабскому. Почему-то не белорусскому, не российскому. Почему он столь...

0: экзотический способ, как бы, да, продекларировать свое, как бы, это прекрасное прорывное предложение. Какая-то ведется какая-то игра.
1: Ну, какая?
0: Арабы там что-то.
1: Потому что, знаешь, они точно согласятся.
0: Нетаньяху, Шметаньяху там.
1: Да, конечно. А это, ну, Нетаньяху так себе араб.
0: Нет, я просто говорю, что вот...
1: Да, я понимаю.
0: Да, там, Ормузский пролив, там, это вот все.
1: Все правильно, значит, начинать нужно оттуда. С Ближнего Востока. Да, мы там потом уже, да?
0: Подтянемся.
1: Подтянемся, да, и драники.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: Генно-модифицированные люди могут появиться уже в ближайшие годы, пишут СМИ. Поводом стали сообщения о том, что ученым впервые удалось отредактировать ДНК человеческого эмбриона с использованием новой технологии. Эксперты считают, что в будущем такие методы потенциально позволят влиять на наследственные заболевания и другие особенности организма. При этом перспективы создания детей под заказ с заранее выбранными параметрами пока остаются предметом научных и этических дискуссий.
2: То есть детей под заказ пока нельзя, но а бабушек-то уже можно?
3: Нет, а как вот бабушку? Бабушка уже неизменна. Нужно пройти путь от эмбриона до зародыша и там до человека.
2: Генномодифицированные люди. Это ж генномодифицированные, это типа клоны?
3: Нет, или что? Вообще, а что, в чем разница? Другая совершенно фишка. Это клон, это просто делаешь копию живого какого-то организма. Там, вот как делали там с овечкой, да, с овечкой Долли делали. То есть копируют ее. Генномодифицированные, когда вот... Просто изменяешь характеристики своего ребенка, его параметры. Делаешь его красивым, высоким блондином.
2: Не то же самое,
3: умным,
2: но близко.
3: Другое.
2: А я просто думаю, что, знаете, просто так стали называть клонов, потому что слово клон дискредитировано. Может, просто слово клон похоже на слово клоун у нас. Потом, знаете, не хочу быть клоном, хочу быть генно-модифицированным. Да?
3: Генно-модифицированный тоже там это. Где гемо, там и гомом.
2: А вот, кстати, как сокращенно? Генно-модифицированный как будет? Гена, геномодик, как это сократить?
3: Да, ученые, кстати, давно открыли уже гены, которые отвечают за рождение. Геннадиев.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Именно Геннадиев?
3: Ну да.
2: А Стасов?
3: Нет.
2: То есть, скоро, значит, у нас будет еще генномодифицированные люди. А что мы будем с ними делать, кстати? Чем они нам могут...
3: Этот вопрос, что они с нами будут делать.
2: Вот.
3: Если они будут лучше, сильнее, умнее, быстрее.
2: И я вам скажу больше. Потому что давайте подытожим, что нам вообще обещают ученые. Не только в этой новости. Значит, а ученые нам обещают. Они, с одной стороны, обещают, что скоро везде будут человекоподобные роботы. Да, а другие обещают генномодифицированных людей. Вот мы скоро-то заживем. То есть, смотрите, давайте скоро в метро у тебя справа человекоподобный робот, слева генномодифицированный человек, посередине клон. Во будет жить. А люди-то вообще останутся? Или что? Или генномодифицированные будут спариваться с роботами? Или, не знаю, клоны будут бить роботов, как понаехавших? Или там, не знаю, роботы, наоборот, будут генномодифицированные?
3: Сладко, да.
2: Да, конечно, потому что... А мы-то тут еще как... Да, послушайте, эти ученые, они нас всегда своими изобретениями ставят просто перед фактом. Там, да, вот вам роботы, вот вам генномодифицированные. А мы сами-то еще не знаем, как правильно жить, как быть счастливыми. Там,
3: но
2: да?
3: Есть один очень большой в этой истории серьезный плюс. Просто плюсище. Дело в том, что мы до этого не доживем.
2: Это, знаете,
3: утешил вас?
2: Да нет, чифига. Я думал, что я не доживу до GPT-чата. А уже, знаете, его переживаю. У меня вопрос. Если будут роботы человекоподобные, если будут генномодифицированные, если будут клоны. Мне хотя бы вот интересно. Слушайте, ну клон, он хоть не будет абьюзером и нарциссом? Робот, он, не знаю, он хоть не будет скуфом? Потому что если робот будет скуфом, нафига он нужен? А клон газлайтером? Нахрена они тогда нужны, эти роботы? И, знаете, у нас тут и без клонов выше крыши проблем. Поэтому клоны и роботы go home.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой белый атласный кафтан, собрался уходить, но нет, господин Кремов, читаем сообщение, чего там.
1: Ну а вот по поводу ЖКХ, пишет наш постоянный слушатель Данила из Любяги, освещает постоянно ситуацию в Любяге. А в Любяге вообще вроде ЖКХ никаких нет. Нормально живут. Вообще, как бы...
0: Нет, ну может быть там не ЖКХ, там ЛКХ, там Любяга? Да. Жилищная коммунальная... А, ну да. А я не знаю, Любяга...
1: Вот у него
0: нормально живут. Давайте, нет, Любяга это что вообще? Какой статус юридический?
1: Не знаю, городишко или поселок городского типа.
0: Как это административный дело?
1: Вот такое.
0: Городишко?
1: Зона, свободная от ЖКХ. Вот так.
0: Я тоже туда хочу. Любяга. То есть, типа, лети белым лебедем, да?
1: Да.
0: Домой.
1: Вот, когда мы жили в Рыбацком, вспоминает наша однослушателя, слушательница, у нас появилась река из Овна. Такая вот ситуация. Казалось бы. Оказалось...
0: Да, при чем здесь, казалось бы, ЖКХ?
1: Оказалось, так. 12-этажный дом не был вообще подключен к центральной канализации. И был установлен гигантский септик, который постоянно переполнялся. Постоянно собирали деньги на обновозку. Вот люди додумались, да?
0: А ЖКХ при чем?
1: Но они не подключили к канализации.
0: А почему?
1: Ну, а потому что правильно.
0: У ЖКХ столько забот. Вам квитанцию прислать... Туда-сюда. Да и потом, кстати, река разве в ведомстве ЖКХ? Ну, ЖКХ разве отвечает за реки? Это РКХ или там что, РКХ?
1: Нет, за такие реки отвечает ЖКХ.
0: То есть за реки это отвечает там Министерство экологии, там, да, или, так сказать, природонадзор, да?
1: Природных ресурсов.
0: Да, а за говные реки отвечает ЖКХ.
1: Конечно, разумеется.
0: А, ну буду знать. Ну окей, ладно, я почитаю, что тут пишут. Вот Дмитрий пишет. Не блокируйте меня, пожалуйста, просто игнорируйте. Я просто так шучу.
1: Всех вы напугали до усы.
0: На колени. Ну как просто? Ну, дорогой мой, никогда в жизни никого за сообщение мы не блокировали и не собираемся. Я заблокировал одного чувака, из-за которого я не мог прочесть вот это твое сообщение. Вы можете нас хоть так, хоть как угодно во все эти, да? Ну просто не засорять, не... Вот я тебя увидел твое сообщение и прочел. А вот, например, человек пишет. Вот пишет, например. Про туалеты хотите?
1: Определяйтесь уже.
0: Нет, просто я не знаю, вы так к туалетам относитесь.
1: Тревожно отношусь к ним, конечно.
0: Читать про туалет или не надо?
1: Нет, уже все. По радам расходиться. Реальный туалет.
0: Вот про альбом спрашиваю, когда выйдет ваш альбом?
1: Мой альбом? А вот уже первый трек.
0: Первый трек.
1: Да.
0: А вот человек пишет: привет, парни, посмотрел вчера вашу копипасту с ростом. Полная шляпа, на радио точно лучше у вас получается. Нет, именно поэтому мы ведем копипасту, да?
1: Ну,
0: а
1: да.
0: На радио потом.
1: Правда, не вели ее последние лет 15.
0: Шляпа. Ты, чувак, мы ее там одну эту копипасту. Мы там за одну программу, помните, сколько за один день записали, сколько? 20 программ. И, возможно, это с ростом, она была последняя вообще.
1: А посмотри с Тутрюмовым.
0: Ты...
1: Все, я пошел пока.
0: Куда? Кто Трюмов? Вы куда пошли-то?
1: Куда?
0: Кто Трюмов? Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю начать двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. И если вдруг вы не знаете, чем занять себя в ближайшие два часа, то смело включайте громче Радио Рекорд и танцуйте вместе с нами на импровизированных танцполах. А потому предлагаю максимально вместе собраться рекордной семьей и очень мощно и громко начать наполнять, как вы уже поняли, эти самые импровизированные танцполы и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении на нашей радиовечеринке «Рекорд-пати».

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Михаил Шуфутинский отказался садиться за руль. Об этом прямо сейчас. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь». Певец ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя. «Опасно, меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист. В сентябре прошлого года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. До этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остался в Москве. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: Радио stv.ru.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни, выбрать есть из чего и добавить в избранное, разумеется, тоже. Такая опция имеется. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 работает для вас, как из названия следует, 24 на 7, то есть с утра до вечера. И это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду. 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Телефон рекламной службы 992 3.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

отличного настроения. Если такое у вас присутствует, супер, продолжаем в том же духе. Если у вас настрой чуть ниже обычного или ниже среднего, то давайте превращать нашу домашнюю вечеринку в рекордную и максимально поднимать свой муд. То есть настроение, если на русский язык переводить. В ближайшие 60 минут та самая музыка, за которую вы любите и под которую вы танцуете в рамках нашей радиотусы. И прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там у нас огромное количество интернет-станций, выбирайте понравившиеся потоки. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну и, конечно же, друзья, в-третьих, выбор за вами. Выбирайте, что вам больше нравится, и будьте вместе с содружеством радиостанций или с эфиром Радио Рекорд. Короче, давайте танцевать, давайте круто проводить это лето вместе. Прямо сейчас, еще 30 минут, в компании Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Выбрать есть из чего. Забегайте и сами посмотрите, убедитесь в этом сами, собственно говоря. Кремов Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина, Женя Балдин, Диджей Кефир. Да много чего и кого интересного, каких персоналей интересных и чего они производят. То есть мы, да, делаем и выдаем для вас в рамках каждодневных радиошоу и в рамках, собственно говоря, контента нашего телеграм-канала Рекорд нижнее подчеркивание плейлист. Короче, забегайте и смотрите сами. Если не подписаны, подпишитесь обязательно. Это не будет лишним 100%. Буквально через несколько минут я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть мне данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, и поболтаем за эфирно и обсудим те или иные композиции из сегодняшнего эпизода. Кстати, начнем мы его с нового релиза от Дениса Кою, Burning Red, который вышел 29 мая этого года и стал всего лишь вторым официальным релизом на собственном лейбле артиста Zayt Life. Интересно, что еще на этапе промо трек получил очень широкий отклик от коллег по сцене. Среди заявленных саппортеров есть Fidelity Grand, Dark Light, Fire Beats, Going Deeper, наши ребята, Judge Jules, Joachim Garrett, Vine Conker, еще один наш российский продюсер, десятки других диджеев и радиошоу. Для самого Дениса Коя это еще один шаг в развитии собственного импринта, то есть лейбла, который он постепенно превращает в полноценную платформу для своего нового звучания. Денис Кою, Burning Red, в самом начале Рекорд Клаб Шоу.

All Good. Камин Фаст продолжает активно развивать собственный лейбл When Stars Align, и именно там 22 мая вышел сингл So Good, записанный вместе с Джордж Гигант и Куда. Для Джордж Гиганта это еще одна громкая совместная работа после серии заметных релизов последних лет. А вот Камин Фаст последовательно использует свой импринт не только для собственных премьер, но и для формирования нового круга.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

Композиции Кё и Ян. Релиз специально увидел свет 29 мая. Появился в каталоге самого Кашмира практически одновременно на всех основных цифровых площадках. Вообще, знаете ли, Кашмир давно последовательно развивает идею соединения современной электронной музыки с индийскими музыкальными традициями. И подобные проекты уже, по моему мнению, стали важной частью его авторского почерка. Итак, прямо сейчас Кашмир от Кё и Ян.

0: Продолжение Mind Against It, Zoss and Ellie, Overture. Релиз состоялся на лейбле Habitat Records 28 мая. Очень интересная коллаборация ребят. Те имена давно ассоциируются с мелодик хаус и техно, регулярно пересекаются в лайнапах крупнейших мировых фестивалей. Что же особенно нравится в этом релизе? Здесь нет ощущения случайно совместной работы ради громких имен. Скорее, логичное объединение артистов с очень близким музыкальным мировоззрением. Ну и прямо сейчас давайте заценим эту работу и мы вместе в Record Club Show. Mind Against, Zoss and Ellie, Overture.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radio.stv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

простого, успешного европейского продюсера и фактически стал одним из самых узнаваемых артистов мировой танцевальной поп-сцены. Каждая его новая работа автоматически оказывается в центре внимания стриминговых сервисов и редакторских плейлистов. В случае же с Live It All новой композиции интерес вызывает и сам подход артиста. Он продолжает уверенно балансировать между радиоформатом и электронной сценой, не теряя собственного узнаваемого стиля. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу предлагаю заценить его творение. Lost Frequencies, Live It All. Record Club.

телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента. Например, предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже обязательно зацените. Поэтому, как только вы увидите, что мы дропнули в интернеты новый эпизод Рекорд Клаб Шоу сегодняшнего, сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца и поделитесь со своими друзьями. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное еще раз. Далее про расписание. Что, сегодня вторник у нас, да? А значит, в следующем часе Нитрина и Баур, мои друзья и коллеги, в продолжении Рекорд Клаба. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, первая половина первого летнего месяца позади. 17 июня на календаре. Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Начнем с Кэрона Харриса и Джази. Это Satisfied, далее Медузы, Rainy Silence, Cadillus, Zero, Oliver Heldens и многие-многие другие. Третье много эксклюзива. Начинаем. Нейтрино и Баур. Поехали. Поехали.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио СТВ.ру.

Продолжаем с обещанным эксклюзивом, трек, который выйдет еще не скоро. Ну и прямо сейчас на волнах Радио Рекорд. Это Джек Дайл и Диджей Баур. Фэнтези, да, отличный бэнгер, очередной в стиле бейс-хауса от Диджея Баура. Далее, Нейтрино и Баур. Продолжаем. Global DJ, Sex on the Streets.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

Ну и супердинамичный Крайбер Эльвиса, да, Ибица. От нейтрины Бавора на волнах первой танцевальной. Прямо сейчас ровно час лучшей танцевальной музыки вы успели прослушать. И ровно через неделю, со вторника на среду, мы услышимся ровно в полночь на волнах первой танцевальной. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а нейтрины и Баур уходим в ночь и танцуем по полной этим летом. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи у меня в гостях Рэйм, московский диджей и электронный музыкант, резидент клуба «Рандом». Напоминаю, что я уже третью программу продолжаю знакомить вас с творчеством резидентов этого знакового московского клуба. Любопытство и тяга к экспериментам, как главные движущие силы, отражаются в его сетах и лайвах, а также релизах, выходивших на лейблах Trip Нины Кравец, Plan G, World Nima Records, Базовая Техно, кстати, наш питерский лейбл, и Get Busy. Постоянно жонглируя жанрами в своем творчестве, он находит место техно, трансу, электро и экспериментальным формам электроники. Сегодня музыка Рэйми звучит на зарубежных радиостанциях, таких как Her, Rins FM, Threads Radio, The Lot Radio, Deep Space, а также в сетах мировых диджеев, среди которых Мисс Киттин, Юлия Говор и другие. А сам артист сейчас выступает в знаковых клубах «Рандом», «Бланк» и многих других в Москве, и не только в Москве, а также в фестивалях по всей России. Я желаю всем приятного прослушивания.

Рекорд. Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит гостевой микс московского электронного музыканта и диджея, резидента клуба «Рандом». Зовут его Рэйм. И у нас с вами, как я уже сказала, еще полчаса.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Мой сегодняшний гость Рэйм, резидент московского знакового клуба «Рандом». Именно его сет мы слушали на протяжении всего часа. А я хочу сказать, что такое совпадение смешное получилось, что несколько своих программ я решила посвятить творчеству резидентов московского клуба «Рандом». А уже в эту субботу, 20 числа, я играю «Утёски» московского «Рандома». Это сочинский лейбл и промо-группа «Рандом.орг». Мы захватываем территорию завода ДОС, деревообрабатывающий завод. И я с радостью приму участие в этом мероприятии. Так что пока прощаюсь со всеми слушателями до следующей среды, до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». А с теми, кто шатается по югу России и непосредственно близок к городу Сочи, заходите на вечеринку 20 числа на завод.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio.

Keep on calling me.